Время 3 часа. Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время. 4 часа.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: Твое время.
1: 5 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5. Твое время. 6 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города.

0: Твое время.
1: 7 часов.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
0: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Указ, разрешающий приватизацию аэропорта Шереметьево, подписал президент Путин. Правительству поручено использовать право государства на золотую акцию. Согласно указу, при продаже акций аэропорта необходимо сохранить его основной вид деятельности, обеспечить условия для модернизации мощностей, не допустить перехода ценных бумаг в собственность иностранцев или лиц, подконтрольных им. Этим же указом Путин исключил Шереметьево из перечня стратегических предприятий. Напомню, Шереметьево – крупнейший российский аэропорт по объему пассажироперевозок, базовый для перевозчика «Аэрофлот». Сегодня количество задержанных и отмененных рейсов в аэропорту Волгограда сократилось. Воздушная гавань постепенно возвращается к штатной работе, которая накануне была нарушена из-за закрытия воздушного пространства над другими регионами, пишет «Высота 102». Так, отменен рейс авиакомпании «Победа», который должен был прилететь из Шереметьево в 9.05 и вылететь обратно в 9.35. Задерживаются 5 рейсов, 1 в Сочи и 4 московских. Накануне, напомню, задержка авиарейсов была массовой. В аэропорту пассажирам рекомендовали заранее уточнить информацию по интересующему рейсу перед выездом в аэропорт. После 10 вечера накануне МЧС России сообщала о фиксации дронов в воздушном пространстве вблизи региона. Продавцы Wildberries, пострадавшие в результате атак на объекты компании, пока не принимают решения о массовом закрытии бизнеса или уходе с площадки. Об этом заявил агентство «Москва» президент Союза интернет-торговли СИД Виталий Гаврилов. По его словам, 11 августа пройдет совещание в СИД с пострадавшими селлерами, которые сейчас оценивают масштаб потерь. Ранее основательница маркетплейса Татьяна Ким заявила, что удары по объектам Wildberries наносят террористы, которые безосновательно обвиняют маркетплейс в продаже военных товаров. В Минэкономразвитии сообщили, что ведомство готовит комплекс мер поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за атак на склады Wildberries. Между тем, в Волгограде и Волжском продается около десятка пунктов выдачи заказов Wildberries ПВЗ. Таковы данные популярных сервисов объявлений, пишет блокнот Волгограда. Стоимость варьируется от 200 тысяч рублей до 1 миллиона, в зависимости от расположения пункта, площади и финансовых показателей. Похожая ситуация и в других регионах. По данным «Коммерсанта», в начале августа на продажу было выставлено более 9 тысяч пунктов выдачи Wildberries. Эксперты связывают это со снижением доходности бизнеса, перебоями в логистике из-за ограничения работы складов после атак дронов. Стилисты уже советуют моду на осень. Так, самой удачной покупкой может стать платье Макси в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Также стилист советует к этому образу иметь приталенный жакет с идеальной посадкой. По ее словам, она уже в ожидании первых прохладных дней, чтобы это выгулять, цитирует блогера Лента.ру. Также специалист советует подобрать к осени идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Официальный курс доллара в пятницу 81.41, евро 94.06.
4: Информационный конвейер.
0: Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Да, друзья, это пятница, 7 августа на календаре. Утреннее шоу 3-4 в составе Дины Косичкиной
3: и Олега Шарапова.
2: Да, мы тут, ребята. Мы готовы. Готовы с вами провести ближайшие 4 часа. У нас есть все заготовки, которые для этого необходимы. Все саженцы посажены, все всходы взошли. Я не знаю, что там еще нужно нам обычно для того, чтобы подготовиться к эфиру. Ну, в общем, цветки расцвели.
3: Удобрения.
2: Да, удобрения. Вот.
3: Там что еще? Да просто хотя бы продрать глаза, да?
2: Ну, хотя бы так, да.
3: Прополка век, получается.
2: Прополка век.
3: Да? Чтобы не заросло, чтобы веки разошлись.
2: Да. Вот. Короче, разойдемся в ближайшее время, друзья. У нас есть классная история с рубрикой под названием «Календарь». Есть до этого прогноз погоды. Пообщаемся с вами в рубрике «Сенсация» с курьезными новостями. Тоже обсудим их. Ну и, как всегда, конкурс проще простого. Вот такой у нас план на этот час.
3: Естественно, афиша.
2: Что там будет?
3: Друзья, уже совсем скоро, на этой неделе, в субботу, 08.08, вас ждет ночь любви к бегу от Волгоградского марафона. Это традиционный проект, ежегодный ночной забег, который проводится, старт, значит, проводится в Центральном парке культуры и отдыха. Соответственно, дальше под зажигательную музыку участники бегут 5-километровую дистанцию. Значит, народ приносит обычно, ну, что-то такие, какие-то элементы подсветки в свой костюм, поэтому вы можете в очень забавном виде преодолеть эту дистанцию. Маршрут проходит по стилобатам, лестницам и вдоль поля стадион «Волгоград-арена», то есть спортсмены будут прям забегать внутрь. Финишируют бегуны тоже в ЦПКО. Напомню, что помимо всего прочего, помимо самого забега, всех гостей ждут активности от партнеров, мастер-классы, занятия изобразительным искусством, большая настольная игра, чеканка монет, поэтому please welcome. Напомню, что нужно пройти регистрацию, во-первых, на сайте Волгоградского марафона. Вот. И начало — сбор возле бассейна «Лагуна» 17.30 в ЦПКО.
2: Да, друзья. Ну, вот такой план на ближайшие, соответственно, несколько часов и суток. Давайте все-таки будем прямо сейчас стартовать. Ты слушаешь родное Волгоградское.
3: Утреннее шоу.
2: 3-4.
3: Мы в эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркете Дом Ленда.
6: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в Полипрофиль. 977-377.
9: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
10: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
11: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
12: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро, расходы на учебу.
13: Да я не новую, я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
14: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
15: «Агат». Покупай выгодно.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
2: Да, говорят, что погода будет хорошая, по крайней мере, на выходных точно, друзья. И вот ровно в понедельник, мол, якобы ждите понижения температуры воздуха. Ну, как будто бы все заказано специально для тех людей, которые строили план на выходные. Сейчас мы в цифрах более подробнее расскажем вам о том, что ждать нам в ближайшие дни.
3: Итак, сегодня в пятницу царит на улице вполне себе яркая, солнечная, летняя погода. Осадков сегодня синоптики не ожидают. На данный момент плюс 27, дует восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем до плюс 35, ночью до плюс 24, в субботу и воскресенье абсолютно одинаковая температура воздуха. Плюс 36 днем, плюс 23 ночью. Тоже солнечно, ярко, по-летнему. Наслаждайтесь.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.

0: Да что ж за день ты сегодня такой?
1: Давайте разберемся, что за день сегодня такой. 7 часов 29 минут. Сегодня 7 августа. Мы выбираем различные праздники, ну или просто дни, так сказать, не дни, а день, который можно отметить. Да, вот с учетом того, что есть кто-то, кто придумал, что сегодня, например, день холостяка.
2: Да. Представляете?
1: То есть не день одинокой женщины, да, как говорят. Помнишь, там мы все время удивлялись, почему да. так?
2: День свободный.
1: Да, ну типа день холостячки же тоже можно?
2: Можно.
1: Вот, а что это день... одинокого мужчины. Почему не так?
2: Не, причем там был день одинокой работающей женщины.
1: А, еще работающей, да.
2: И день холостяка. Тут холостяк как будто такой. И ветер в карманах, и в голове.
1: Да, да.
2: Так, сегодня еще день маяка. Ну, это, видимо, именно на свет этого маячка. Холостяки еще хоть как-то выбирают какое-то направление, вектор.
1: Да.
2: Развитие. Хочется надеяться. Так, сегодня еще день собирания звезд. Август, мы помним. Мы как-то
1: Звездопад,
2: даже
1: да?
2: анонсировали. Да, там что-то связано опять с Персидой. Что-то где-то сыпется в разных концах света. Небо, естественно. Поэтому задирайте голову повыше. Но единственное, наверное, стоит это делать где-то немножко за городом.
1: За городом, по-любому, ребят.
2: Будет, видимо, точно лучше.
1: Хотите снижение ставки 100%. По ипотеке? Хотите загадать вот такое желание? Идите,
2: орите,
1: смотрите.
2: Орите в небо в августе.
1: Да, да. Сегодня еще, кстати, Международный день профессионального оратора. Ну, это можно отнести к нашей категории, например, вот,
2: да,
1: работ, нет?
2: Так, все,
1: мы профессионально не орем, да?
2: Мне кажется, мы слишком по-простецки. Ну, с нами как с товарищами на лавочке. Вот так можно поговорить.
1: Просто мы чуть больше говорим и чуть чаще говорим, чем любой среднестатистический человек.
2: Ну да, нам за это платят.
1: Да, бывает такое.
2: Тут не без этого. Так, день кондитерского мака, международный день. Это что касается того, чтобы поесть. Международный день пива, это то, что касается, чем запить. День службы специальной связи и информации при ФСО Российской Федерации отмечает 22 годика, тоже поздравляем. А, ну и если вот в эту же сферу, в ту сторону смотреть, день подразделения оперативной разыскной информации криминальной полиции Российской Федерации. Фух.
1: Да, нормально. Хорошо. Давай к интересным событиям, которые случились в этот день. Я вот нашел вот что. Русский флот одержал первую в истории крупную победу над шведами в ходе Северной войны. Мне попался этот вопрос на
2: экзамене
1: по истории. 1714 год. Вот, 6-7 августа случилось это сражение, и мы там одержали победу. Это была одна из крупнейших побед. Спасибо кому? Правильно, Петру Первому за наш флот.
2: Ну, сдал, ну, пятерка, молодец, все помнишь. 7 августа 1803 года началась первая русская кругосветная экспедиция. Чем закончилась? Непонятно, но мы чутканем, возможно, привяжем к вопросу в конкурсе «Проще простого».
1: 1870 год, Федор Тютчев написал свое знаменитое стихотворение «Я встретил вас». Продолжай.
2: И все былое.
1: Да? О, хорошо, в отжившем сердце ожило.
2: А, ты
1: со шпаргалочкой,
2: да?
1: Я вспомнил время золотое. И сердцу стало так тепло.
2: Ух. Так, 7 августа 1970-го состоялся первый компьютерный шахматный турнир.
1: Компьютерный.
2: Тоже непонятно, кто победил.
1: Да.
2: Человек,
1: играли
2: компьютер.
1: Компьютер против человека или компьютер против компьютера.
2: Да,
1: что было?
2: Как? Не знаю. Ну,
1: или на компьютере играли
2: интереснее,
1: люди.
2: Наверное, против... хотя бы человек против компьютера.
1: Ну,
2: да.
1: Да, да.
2: Так, ну и в 1993-м в Лондоне впервые открыт для посещения туристами Букингемский дворец.
1: До этого нельзя было?
2: Нельзя. Только, видимо, только семья, вот королевская семья. Именины сегодня у Анны Макария, Николая Александра. Если кто-то ждал появления и озвучивания своего имени, вот, пожалуйста.
1: Да, ну а, возможно, ваше имя мы озвучим, когда вы победите в конкурсе «Проще простого». Случится буквально через пару мгновений, друзья. Просто будьте начеку.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.

0: Чеки в приложении «Друзья акварели». Выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
3: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
2: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
3: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
4: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать. Пора забирать. Приезжай на локации Агатера в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку. Открой новые возможности с Агатера в пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
8: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
9: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
8: И на вкусняшки хватило.
10: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
11: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
12: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз». Права.

0: тяни, звони скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36-55-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Да, да, друзья, все правильно вы думаете. Звонить, не звонить. Выбрали звонить. 39-101-5. Напоминаю, наш номер телефона. Давайте уже не стесняться, давайте общаться. Напоминаю также, что в конкурсе «Проще простого» есть один вопрос и два варианта ответа. Ну и, как всегда, есть классные призы, подарки, которые мы с радостью готовы вам отдать. Да? Какие подарки будут сегодня? Вот вопрос на засыпку. До сих пор пытаюсь открыть непосредственно сам наш спонсорский лист и найти там ту самую информацию. Я думаю, что вы и так помните, что на этой неделе мы разыгрываем, внимание, два билета. Правильно же? На цепочную карусель.
2: Да, цепочную карусель, абсолютно верно. Центральный парк культуры и отдыха. 40, я напоминаю, 40 разных видов активности имеется в ЦПКО. И, соответственно, на каждый из них вы можете получить скидку 10%, если будете пользоваться промокодом «Радио 10». Поэтому не стесняемся, запоминаем, приходим на кассу, озвучиваем, и хоть на все получаем заветную скидулю.
1: Да, еще раз напомню, что спонсор нашего конкурса ООО «Парк», Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. Два билета на цепочную карусель разыгрываем прямо сейчас. Один вопрос, два варианта ответа. Соответственно, готовы задать вопрос. Внимание, он посвящен, соответственно, какому-то событию в календаре. Что у нас есть, Дин?
2: Так, у нас сегодня же мы отмечаем День маяков, День маяка. Поэтому, соответственно, мы решили посвятить свой вопрос в конкурсе «Проще простого» именно этому. Так, хорошо, давайте так. Маяк, напомним, есть 7-е чудо света, вот по старой, там же есть старый список, новый список.
1: Да.
2: Александрийский маяк.

0: Да. У нас есть телега и Макс, друзья. 927-522-1015. Можно написать туда свой ответ, и пусть он будет правильным для начала. Ну и, конечно же, первым из правильных. Тогда вы получаете два билета на цепочную карусель. Погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в автомоле «Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. Автомол «Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
2: Сосед, быстро тебе дом возвели. Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила. А они крыши чинят. И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в «МАКС» найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
6: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
7: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
8: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Сенсацией, конечно, можно и не называть каждую вторую новость, которая прилетает к нам, друзья. Но иногда бывают действительно прикольные какие-то вещи, которые стоит обсудить в эфире. И вот прямо сейчас первая из четырех сенсаций на Волгоград FM в утреннем шоу 3-4. Итак, чего у тебя один?
3: Мы помним, что есть штрафы разного рода за нарушение правил дорожного движения.
2: Да, всякое
3: и
2: есть.
3: И вот, соответственно, бывают. У нас в городе тоже, в том числе, сейчас ставят камеры, которые ловят водителей, уткнувшихся в телефон.
2: Прикольно.
3: Потому что нечего отвлекаться. Вот, соответственно, полицейские, они из Нью-Джерси, во-первых, да, из США, они тоже очень уверены в том, что какое бы важное сообщение ни приходило, это не повод открывать телефон, хвататься, отвлекаться от руля и так далее. Значит, они устроили массовый рейд, отлавливали нерадивых автомобилистов со смартфонами. Чтобы замаскироваться, потому что понятно, что видно издалека, да, человечка в форме, такие, оп, убрали телефон. Чтобы замаскироваться, представители власти избрали необычные образы, переоделись придорожными кустами.
2: Прикольно.
3: То есть они стояли в полной маскировке. Улов оказался шикарным. За 6 часов полиция выписала 74 штрафа. Понимая некоторую комичность своей маскировки, полицейские оказались готовы немного пошутить и заявили, что вообще-то не заметить причудливый, так сказать, полицейский куст на обочине.
2: Угу.
3: Может, только человек, который уткнулся в свой телефон и вообще ничего вокруг не видит.
2: Прикольно.
3: Вот мы с такими и боремся.
2: Да, вот такое вот оно кустарное производство штрафов получается, да? Значит, в Подмосковье вскрылась схема, прикиньте.
3: Так.
2: Чиновники, да, вот эти вот, которые в муниципалитетах там сидят, значит, красногорские, организовали целую группу лиц по предварительному сговору, нанесли ущерб более чем в 4 миллиона рублей. Каким образом, спросишь ты?
3: Да.
2: Ты же спросишь,
3: каким
2: правильно?
3: Каким же образом, Олег?
2: Они создали целое отдельное подразделение, которое называется Управление аналитики. Ну, они так назвали.
3: Угу.
2: Вот. И что они делали? Для того, видимо, есть какие-то, ну, возможно, преференции за, значит, победу в рейтинге, значит, в лидеров Московской области, да, когда выбирают по, значит, непосредственно каким-то разным параметрам. Так вот.
3: Политиков, чиновников, да?
2: Ну, я не знаю, то есть, нет, когда выбирают непосредственно регион, точнее, муниципалитет в Московской области, есть рейтинги. Вот, и возможно, если ты занял первое место, то тебе выделяют какие-то, может быть, средства.
3: Дополнительные деньги, ага.
2: Кто-нибудь там, допустим. Короче, что они сделали? Значит, непосредственно создали, значит, целую банду, которая, значит, ходила по Подмосковью, ездила, снимала, фотографировала различные нарушения, ямы, значит, и так далее. И
3: они
2: жалобы.
3: Они стучали на других муниципалитетов.
2: И жалобы, да, снимали все эти обращения, отправляли через порталы обратной связи. Соответственно, за каждую фоточку платили около 300 рублей.
3: Ничего
2: Объем
3: себе.
2: Снимков мог достигать до 2000 в день. Так вот, вот эти жалобщики нанесли громадный ущерб, в кавычках, рейтингу тех самых муниципалитетов, которые соседствовали, да, с Красногорском.
3: И плюс еще и выплаты
2: заработали. В итоге в 25-м году Красногорск стал лидером Московской области, вошел в тройку. Вот. После раскрытия этой схемы, конечно, возбудили уголовное дело. Фигурантов обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Мол, вы что, ребята, совсем, что ли, попутали? Вот, такая история. Я представляю, как это было, ну, наверное, прикольно, когда они сели и думали, так, ребят, мы наши ямы заделать не будем, но мы точно знаем, что у других ям не меньше, а может быть, даже больше, ведь о них узнают все.
3: Не, а в чем мошенничество, я не пойму? Они же не раздалбливали асфальт, чтобы, ну, у соседей, да, у соседнего муниципалитета, чтобы, соответственно, сфоткать вот это нарушение.
2: Ну,
3: то есть
2: да,
3: они,
2: да,
3: просто немножечко стуканули.
2: Стуканули немножечко, да.
3: Ну, за это же нет статьи уголовного.
2: Нет, за мошенничество есть статья.
3: Как... А за стуканули.
2: Это не мошенничество, я считаю. Да, да. Ну, просто они на этом сделали.
3: Указали на правду.
2: Да, сделали на этом денежку небольшую. Вот. Если бы это было, ну,
3: но
2: просто.
3: Это же они официально сделали.
2: Нет, это не официально.
3: Ну,
2: не
3: на
2: сделали.
3: Портале же выплаты есть, значит, на этом стукательном портале. 300
2: нет,
3: рубликов.
2: На портале нет никаких. Это платили из по-черному. Какие порты?
3: Да?
2: Черт, конечно. Платили в черную. На портале никаких нарушений. И, соответственно, не оплачиваются за фотки нарушений. Ты просто можешь жаловаться, как частное лицо. Вот, таким образом, частные лица, видишь, их было, видимо, немало, потому что, представь, по Подмосковью гонять. Более 15 муниципалитетов было охвачено таким образом. Это же немалая площадь, друзья. Короче, такая история, друзья. Имейте в виду, такая схема не работает, потому что ее вычислили. И, пожалуйста, берите другие схемы на заметку. А в этих схемах можно узнать в нашем закрытом телеграм-канале.
3: Да, мозговой штурм.
2: Впереди второй час утреннего шоу.
3: 3-4.
2: Пообщаемся.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
0: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
1: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
4: Твое время.
5: 8 часов.
1: Реклама.
6: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
8: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
9: Информационный конвейер.
10: Здравствуйте. В России могут разрешить устанавливать защитные конструкции от дронов при капремонте, ремонте и содержании автодорог. С таким предложением выступил Минтранс, пишет агентство ТАСС. В пояснительной записке отмечено, что сейчас создание конструкций для защиты не входит в утвержденный перечень. Из-за этого их нельзя выполнять в рамках дорожного ремонта и содержания трасс. В ведомстве объяснили необходимость подобных изменений атаками беспилотников ВСУ. Ранее сообщалось, что в российских регионах началась масштабная кампания по набору добровольцев и резервистов для охраны критически важных объектов. В вузах России будет введен единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Об этом сообщила советник президента Елена Импольская. Проект концепции единого испытания уже разработан, отмечает агентство ТАСС. Сегодня вузы сами определяют форму и содержание такого экзамена. Ранее замглавы Миноборнауки Константин Могилевский сообщил, что к 2030 году вузы России смогут привлечь 500 тысяч иностранных студентов. Задачу перед ведомством поставил президент. В России сегодня платно обучаются более 300 тысяч иностранцев. Между тем, в Волгоградский медуниверситет подали 42 тысячи заявлений из 6 стран на различные образовательные программы вуза. Большая часть документов направлена дистанционно через специальный сервис поступления на портале госуслуги. География поступающих значительно расширяется за счет иностранных граждан из Ирака, Конго, Германии, а также Туркменистана, Белоруссии и Казахстана. Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета официально закрыт 25 июля. На стоматологическом факультет в прошлом году последнего человека на бюджетную форму обучения зачислили с баллом 258. В этом году проходной показатель значительно вырос и сейчас 289 баллов, отмечают городские вести. Две бесплатные электрички развезут болельщиков «Ротора» в воскресенье 9 августа после футбольного матча с Челябинском. Начало игры на Волгоград-арене в 18:30. Дополнительные рейсы для футбольных болельщиков назначила Приволжская магистраль. Один электропоезд отправится с Краснооктябрьской в 22:03, с нижней платформы Мамаева-Кургана в 22:10. Прибудет на станцию «Шпалопропитка» в 22:16. Вторая электричка пойдет со станции «Волгоград-1» в 21:13, с верхней платформы Мамаева-Кургана в 21:19. Волжский прибудет в 22:04, сообщает высота 102. Снег впервые за 15 лет выпал в Новой Зеландии, сообщила британская «Гардиан». Осадки зафиксировали в столице Веллингтон, а также в городах Данидин и Крайстчёрч на Южном острове. Причиной резкого похолодания стал антарктический холодный фронт. Утром 4 августа большая часть страны столкнулась с минусовыми отметками, заморозками, снегом, градом, сильным ветром. 5 августа в трех районах Южного острова столбики термометра опустились до минус 9. Из-за непогоды закрыли некоторые автомагистрали. Напомню, в Южном полушарии, где находится Новая Зеландия, сейчас зима. Официальный курс доллара на пятницу 81.41, евро 94.06.
9: Информационный конвейер.
1: Реклама.
11: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
2: Да, друзья, есть видео, теперь будет аудио. У нас есть на правах рекламы тот самый тест-драйв. ИП «Стародубцев» Алексей Юрьевич, спонсор этого тест-драйва, сеть кофеен «Кофе Чиз», друзья. Наша любимая, родная, региональная сеть кофеен, в которой мы побывали, в одной из них. Мы не по всей сети, конечно, ездили, потому что у нас не хватило бы и недели для этого.
3: Мы где-то в центре. Мы где-то в центре были, в Мармеладе, соответственно, между, мы помним, между тракторным, между самой северной точкой, между самой южной, 50 километров.
2: Да.
3: На всей этой территории, значит, раскинулись кофейни. Ну, а прямо сейчас девчонки вот тоже собрались с разных концов света, добрались ни свет, ни заря к нам в студию, чтобы лично поздороваться с нашими слушателями. Итак, друзья, с удовольствием представляем вам наших гостей. Маркетолога сети кофеин «Кофе Чиз» Анну Баеву. Ань, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: И с нами также Екатерина Шейна, управляющая сетью «Кофе Чиз», кофеин «Кофе Чиз». Доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Так, девчонки, не знаю, вы привыкли вставать так рано или сегодня трудовой подвиг, но постараемся очень...
2: А можно...
3: Бодро.
2: Да, значит, сразу извинюсь за растворимый невкусный кофе, который мы налили. Вот, потому что нам-то они наливали вкусный кофе, да? Вот,
3: кстати, и не только кофе.
2: Да, что по напиткам?
3: Что только не поели, что только не попили.
2: Какой самый популярный напиток? Все-таки изначально у вас название кофе идет, а потом чиз.
3: А там же всякие лимонады у вас, там и протеиновые, все. И белковые штуковины.
4: Ну, вообще, самый популярный напиток у наших гостей, это, конечно же, капучино. Угу. Все знают капучино, тем более сейчас в летний сезон он у нас по акции.
3: 199 рублей большой.
4: Большой, да, вы тоже знаете,
3: да,
4: очень приятно.
3: Помним, конечно.
4: Надеюсь, что и все знают, да, в городе об этом. Вот, на самом деле, да, он остается у нас популярным и зимой, и летом. А, вообще, топ-5 наших напитков, это на первом месте капучино, потом у нас идет айс-латте. Знаете, что такое айс-латте?
3: Ну, видимо, холодный латте со льдом.
4: Холодный, да, латте со льдом.
2: Вот затем, сейчас в сезоне он по-любому заходит, да?
4: Да, также у нас в топе из нашей новой азиатской коллекции кактус мохито. Вы его пробовали,
3: да,
4: кстати?
3: Да, то, что я как раз пробовала, да, из авторских сетов, да, получается, это у нас?
4: Это не авторские.
3: Летняя Азия.
4: Летняя Азия. Вот это вот самый наш бамбл, это тоже холодный кофе с соком. То есть мы видим, что наши гости все-таки делятся, да, на две категории. Кто-то прям по классике, капучино, айс-латте, а кто-то хочет попробовать что-то новое. Просит девчонок попробовать, у нас идет обычно бамбл на апельсиновом соке, кто-то просит на ананасовом, кто-то еще на каком-то, ну, то есть мы не ограничиваем выбор гостя, то есть мы вообще можем собрать любой напиток по выбору гостя из ингредиентов, которые есть в кофейне. Вот пришли вы сегодня, хотите попробовать что-то новенькое, пожалуйста.
2: Не, сельдерей, щавель,
3: и не замерзайку.
2: То есть, на самом деле, можно что угодно.
4: Что угодно, совершенно что угодно. Самые даже, самые на первый взгляд, несочетаемые продукты. У нас было такое, что гость заказал какой-то напиток, бариста так вот переморщился втихаря. Ну вот как он это будет пить, он, как вкусно. То есть, такое тоже можно, да.
3: Так,
2: а эти идеи?
3: Я правильно понимаю, да, что эти идеи супер креативные. Ну, надо же каждый раз не только классикой радовать ваших гостей, но и, соответственно, там сезонными коллекциями, новыми предложениями, новыми напитками и так далее, и формами, не только содержанием. Это я сейчас вспоминаю вот эти двойные лимонадики. Вот, собственно, откуда эти идеи черпаете?
4: Ой, на самом деле отовсюду. Мы, конечно, смотрим.
2: Интернет решает,
4: да? В том числе.
3: Pinterest, ты хочешь сказать?
4: Мы смотрим, конечно, на то, что делает Москва, столица нашей родины, да, иногда обращаемся и к европейским идеям. Вот в прошлом году мы привезли, вообще случайно увидели эту идею с двойными стаканами, сеты. Вы тоже их пробовали, да, смузи-сет? Мы увидели эту идею, нам очень она зашла, нигде мы не увидели в Волгограде, и решили первыми привезти, и сейчас мы видим, что этот напиток пользуется спросом у наших гостей. В прошлом году мы ездили в Екатеринбург, смотрели, как работает более, на самом деле, инновационная сеть кофеен, то есть у них там все автоматизировано там как-то, и вот мы у них какие-то идеи тоже почерпнули, то есть мы обмениваемся опытом с нашими коллегами, да, ездим, смотрим. Вот. Конечно же, соцсети решают, это важно.
2: В Екатеринбурге, когда я был, я понял, что там на каждом шагу кофейни. То есть там очень высокая конкуренция.
3: Ну, и я так понимаю, что
2: в Волгограде она тоже высокая. Как вам удается это конкурировать?
4: На самом деле, к нам гость приходит не за капучино. Да? Многие гости к нам приходят не за капучино. Решает атмосфера, решает... Все-таки, знаете, если вы заметили, у нас очень... обширное меню напитков разных, mm-hmm. разноплановых. Mm-hmm. А почему? Потому что гость возвращается, чтобы попробовать что-то еще, что-то mm-hmm. новое, выбрать свой напиток. Иногда мы как раз обращаемся к трендам, иногда мы вводим в меню новинки, то есть это забытое и старое, вот как у нас напиток из новой коллекции, это апероль эспрессо.
3: Mm-hmm. Я думала, три в одном.
4: Забытое и старое. Слава богу, мы еще не дошли, но, знаете, с нашими зумерами все реально. Вот. Апероль эспрессо. Ага. Ну, то есть это напиток, который все знают по напитку Апероль, да, угу. это аудитория у нас тоже разноплановая, а также у нас есть напитки с тапиокой и так далее. То есть гость приходит к нам попробовать что-то еще. А что же я сегодня буду? У нас уже какие-то гости приходят и четко знают, что я буду, вот мне, пожалуйста, эспрессо или мне, пожалуйста, капучино. Все, больше вообще ничего не надо. Хотя барист предлагает и то, и это, и десерт, и так далее. Вот. А кто-то приходит и изучает меню. Так, это я уже пробовал, это пробовал, вот это хочу. То есть под настроение, напиток под настроение. Мы создаем настроение гостям. Наш девиз, по сути, да, кофейни, создать настроение гостям звучит. Вот, также у нас очень крутая программа лояльности, где...
3: Да, мы помним. Мы за регистрацию даем... соточку приветственных.
4: Да,
3: и 300 можно... в день рождения.
4: Да, и можно копить бонусы и списывать до 50%. Вот просто мы мониторили Волгоград. Такой программы лояльности в кофейнях нет ни у кого.
3: То есть это щедрая, да, программа
4: это
3: лояльности?
4: Это очень щедрая программа угу. лояльности, конечно. И у нас есть гости, которые уже дошли до наивысшего уровня. Да,
3: что, на халяву пьют просто.
2: Вы им платите
4: иногда.
2: Уже.
4: Иногда.
2: Ну, то есть лояльность тоже определяет?
4: Лояльность определяет. Вот недавно мы составили топ-10 наших самых крутых гостей, да, которые уже к нам постоянно ходят. У нас есть один человек, который ходит к нам строго 2 раза в день. Угу. Вот 3 года подряд 2 раза в день. Мы посчитали угу. по Прикольно. Листу визитов. Представляете, даже в свой выходной каким-то образом он к нам ходит. Вот, конечно, таких гостей мы поощряем. Дарим угу. им подарки и говорим им спасибо за то, что они выбирают кофе чист.
2: Да, мы Катю обязательно тоже потом попытаем, а то она сидит, молчит такая, пьет и морщится.
3: Пьет невкусный, да.
2: Да, значит, оставим кофе, друзья. Напоминаю, что у нас в гостях сегодня девчонки непосредственно, которые являются, так сказать, вдохновителями всего персонала, в том числе, который работает в
3: сети. Амбассадоры кофе чист.
2: Да, мы обязательно. Если вдруг есть, вот они думают, что их не слушают их знакомые, близкие, те, кто вместе с ними работает в одной компании. Давайте вот Макс есть у нас и телега. 927-522-1015. Кто-нибудь передайте привет, чтобы они
3: просто
2: понимали.
3: Приходите под 6-й этаж коммунистической 19D, можете наорать девчонкам вот снизу.
2: В окно.
3: Вот это вот, да. Катя, Ань, скиньте попить.
2: Скоро
3: вот
2: продолжим, друзья.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
5: Реклама.
1: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом «Ленда» на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Ленда».
7: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
8: Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
9: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте Волгоград Транспригород. Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Свиридовой.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
14: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
15: На вайбе. На стиле. На яркой «Лада Искра».
5: С автоматической трансмиссией мультимедийной системы Lada NGO EVO с онлайн-сервисами Яндекс.Авто можешь двигаться именно ты. Lada Искра.
15: От 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Официальный дилер Lada в Волгограде. Компании P-Service Plus. Азизбекова 73 20 08 28.
16: Рекомендованная рыночная цена на Lada Искра с комплектацией Комфорт. Не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. 18+.
17: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Еще раз напоминаем, друзья, что сегодня у нас интервью. Напомню, что оно связано с нашим тест-драйвом, спонсором которого является ИП «Стародубцев» Алексей Юрьевич, сеть кофеен «Кофе Чиз», наша родная волгоградская региональная. На правах рекламы.
2: Да, мы, кстати, еще раз отдельное мерси отправляем центру «Мой бизнес», потому что реклама размещена как раз при поддержке регионального центра «Мой бизнес». Так, давайте перейдем к нашим гостям, которых мы с удовольствием хотим снова представить. С нами девчонки, маркетолог сети кофеен «Кофе Чиз» Анна Баева. Она уже тут выступала у нас сольным монологом. Так, и, соответственно, вместе с нами также управляющая сетью кофеен Екатерина Шейна. Кать, доброе утро. Вот, собственно, наконец настал твой звездный час.
1: Катя прошла путь от бариста, я так понимаю, до управляющей.
3: Да, верно.
1: Вот. Вот тогда вопрос, по каким параметрам, соответственно, и критериям вы ищете бариста, потому что я всю жизнь мечтал стать именно им.
3: Сейчас сотрудников проще стало искать благодаря социальным сетям. Угу. Мы активно рассказываем о своей жизни.
1: Ну, то есть ночью пишете, спишь там, ВКшки где-нибудь?
3: Привет, спишь. Ага, ага. Нет. Вот, чаще всего к нам приходят очень молодые люди, активные, угу, яркие, вот, энергичные. Для нас важен не как опыт, то есть мы без опыта тоже берем.
2: Обучаете, да?
3: Да, мы с нуля обучаем.
2: Супер. Так, ну и, соответственно, если вдруг сейчас кто-то, послушав нас, решит, что, о,
1: куда обращаться?
2: А мне бы как раз бы вообще
3: в
2: поработать.
3: В наши социальные сети. Угу. Мы и ВКонтакте есть, и в Телеграме.
1: То есть
3: и
1: можно писать прямо?
3: И в Максе даже можно нам написать.
2: Угу. А что нужно, чтобы, ну, в целом, здрасте, я хочу, или там нужно какое-то подробное резюме?
3: Здрасте, вы... я хочу достаточно, а дальше мы уже рассмотрим.
2: Все.
1: А супер. Вот смотрите, значит, я тут смотрю вопрос про зумеров, то, а что, типа, вот такие взрослые, как я, не могут работать у вас? Есть, конечно, какой-то могут. Критерий по возрасту?
3: Нет, у нас от 18 до 45.
1: То есть, я не подхожу, потому что мне уже чуть больше. Спасибо за, как это называется, эйджизм? Ладно, если говорить про вот лучших работников, кто это? Молодые, энергичные, активные или те, кто постарше? Ну, вот, допустим, если бы была доска почета, топ-10 лучших работников сети кафе «Кофе Чиз».
3: Но это все-таки те, кто постарше, они более ответственные, с нами давно, мы их любим.
1: Потому что они сами пришли когда-то с зумерами, и за вот эти самые, сколько уже, 11 лет получается?
3: Да.
1: Они стали уже кем? Миллениалами.
2: Слушайте, ну, мне еще кажется, во-первых, достаточно в социальных сетях активно вирусятся именно те ролики тех общепитов, допустим, да, или каких-то вот контор, амбассадоры которых, наоборот, бабуль-дедуля.
1: Бывает такое.
2: Да. Поэтому, мне кажется, вообще надо обращать внимание.
1: Про зумеров.
2: Они могут и без кофемашины в турке сварить,
1: да,
2: кофе.
1: В чем вообще, особенности, да, взаимодействия с молодым поколением? Вот, допустим, ну, понятно, что разница между вами и ими как будто бы небольшая.
3: Правильно? Ну, вопрос хороший, я сама зумер.
1: Вот, поэтому, да, что-то.
2: Поэтому на собеседовании ты их гоняешь по мемчикам, я не знаю, там...
1: Стиксеван, блин!
2: Не, балерина капучино, скорее так.
1: Да, прикольно. В чем прикол?
3: Вообще вокруг зумеров очень много стереотипов о том, что они не хотят работать, им это не нравится. Но на самом деле это не так. Им больше важен даже не как сам заработок, а как интерес.
2: Вайб.
3: Интерес, вайб. Им нужна эстетика кофейни, загадочно читать книгу, при этом общаться с классными, крутыми гостями.
1: То есть они на самом деле могут взаимодействовать?
3: Они очень быстро учатся, они очень быстро узнают о трендах, даже первее, чем мы все.
1: Вот. Таким образом, могут даже сами являться инициаторами, например, обновления меню.
3: И у нас это очень хорошо поощряется.
1: О, прикольно. То есть что-то новое придумал и нашел, откопал, нашел, сказал, типа, ребята, вот сейчас это модно, можно внедрять. Хорошо.
3: Конечно.
1: Что с конфликтами? Вот мы тут знаем, что у вас есть конфликтная ситуация. Я так понимаю, что на управляющего ложится основная ответственность.
2: Всегда, где работает с людьми, мы же, Олеж, все понимаем.
3: Конечно, как и в любом бизнесе, у нас есть конфликты. Есть одна история. В холодное время года к нам пришла девушка в очень красивом белом пальто. И так вышло то, что опрокинула на себя на напиток. Мы не стали разбираться, кто виноват, а просто взяли, оплатили химчистку девушке, она осталась довольна, и думаю, что к нам до сих пор ходит. Для нас важно не как доказать, кто виноват, а все-таки гости оставить приятное послевкусие, и не только напитком.
1: То есть можно уйти немножко даже в минуса. Правильно?
3: Ну, не хотелось бы, конечно.
1: Не, ну мы поняли, лояльность – это уже слово, которое озвучивали до этого. То есть это ваш конек, правильно же? Лояльность клиентам.
3: Да.
2: Ну вот. И мы знаем, что как раз-таки тех гостей, которые, наоборот, демонстрируют свою преданность, ребята из Coffee Cheese тоже не забывают, периодически поощряют. Поэтому, друзья, снова напоминаем вам о программе лояльности в том числе, поэтому регистрируйтесь, тогда вас точно можно будет посчитать и, соответственно, понять, что вы самый активный гость Coffee Cheese.
1: Да, что еще добавить можно? Вот мы, может быть, что-то не спросили вас, может, есть что сказать по ходу?
3: Ой.
1: Может, привет передать, может быть, для своих вот как раз постоянных покупателей.
2: Или знаете, конкурентам.
1: Да.
0: Мы идем. У нас нет конкурентов, у нас есть партнеры, у нас есть коллеги и так далее. Мы развиваемся сами, мы не оглядываемся ни на кого, мы просто идем своим путем вперед. И что хочется еще добавить?
2: Может, фитнес-клубу какому-нибудь привет передать?
1: Да ладно.
2: Не хотим.
0: Мы дружим с фитнес-клубами, очень дружим. На самом деле, спасибо вам большое за возможность и моему бизнесу, да, за возможность здесь выступить, рассказать о наших каких-то внутренних делах, да, о нашей внутренней кухне. Это всегда интересно людям, которые просто покупают у нас кофе. И знаете, по поводу кофе тоже, по поводу бабушек, дедушек и так далее. У нас есть постоянник в Мармеладе, кстати, на втором этаже. Он возрастной, сколько ему, Катя? Ну, больше 50.
3: 70.
0: Больше 70, извините. И он каждый день практически приходит в кофейню, и не всегда он берет кофе. Он иногда берет чай, он просто берет чайничек чая, и ему
2: он
0: просто...
2: Он любит посидеть, поболтать,
0: он любит посидеть на баре и поговорить с бариста, с нашими. То есть он кайфует от этого, да, от того, что он общается с нашими сотрудниками. Он не приходит в кофейню не за кофе. Он приходит за общением, за каким-то настроением своим. Он включает музыку, у него есть там своя колоночка. Он слушает музыку, общается, рассказывает какие-то истории. Всегда, ну, иногда работают разные сотрудники, поэтому ему тоже интересно узнавать что-то новое от молодых, общается о сериалах, обо всем просто. И вот таких
2: вам
0: вот...
2: пора клубы по интересам открывать.
0: И таких вот гостей разноплановых много. И отрадно, что мы привлекаем разных людей. От молодежи у нас есть подростки 14 лет, которые постоянно ходят к нам за молочными коктейлями. У нас есть детки, которые приходят за мороженым. У нас очень вкусное натуральное мороженое,
2: кстати. Имбирные пряники.
0: Имбирные пряники и всякие разные другие пряники. И у нас есть люди, да, вот такие, которые приходят за вайбом, за настроением, за поговорить и так далее.
1: Ну, мы развитие вам желаем, потому что все-таки 19 кофеен, что это вообще ни о чем, правильно? Надо что, 385 по Волгограду, чтобы было, чтобы везде, где идешь, чтобы было реально...
2: Кофе-чиз.
1: Вы же на это рассчитываете, правильно? Вы же хотите развиваться, потому что, мне кажется, это, ну, основа. Постоянно движение вширь. Да, вот я так пока...
2: Власть и порабощение.
1: Раньше я весил чуть меньше. Да, значит, все, пожалуй, будем прощаться. У нас есть традиция.
2: Девчонки, да, у нас есть традиция. Значит, смотрите, в финале успешного интервью наши гости кричат вместе с нами название нашего утреннего шоу так, чтобы разлетелось в самой северной кофейне, чтобы улетело в южной кофейне. Название нашего утреннего шоу 3-4, на всякий случай, я напоминаю. Вот, поэтому давайте вместе с нами, с нашей помощью и...
4: 3-4! 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
5: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.

0: Погнали, ребята. Рубрика «Живи с этим» прямо сейчас стартовала. Значит, интересные факты мы озвучим специально для вас. И что у нас есть сегодня в загашничке?
1: Так, есть страна, которая называется Тувалу. Там живет 12 тысяч человек. В этой стране, точнее, этой стране принадлежит национальный интернет-домен tv.tv. У нас .ru, у них .tv.
0: Прикольно.
1: Стриминговые компании платят государству очень много, не очень много, но 10 миллионов долларов в год за право этот домен использовать.
0: Прикол.
1: Приставочку. Это составляет примерно 1/6 часть всего ВВП
0: Тувалу. Просто за счет
1: .tv. Представляешь?
0: Прикол, прикол. Слушай,
1: вот это пассивный доход, я понимаю, повезло с названием чувакам.
0: Да, да. Вот здесь берите на заметку. Здесь надо что-то с этим делать, друзья. Да, регистрируйте различные домены. Ну, кто его знает, может, к вам обратятся, скажут: слушайте, а можно
1: нам
0: у вас
1: надо
0: позаимствовать? Значит, изначально же автомобильные шины были белыми или бежевыми.
1: Да.
0: Да, ты не знала?
1: Нет.
0: И только в 1912 году приобрели привычный нам черный цвет, так как производители начали добавлять к резиновой основе углерод. То есть до этого не было углерода. Так он нужен был для как консервирующий и стабилизирующий элемент. Именно поэтому Бибендум, тот самый мишленовский, всемирно известный торговый знак, он белого цвета. Мы все думали, почему он белого цвета? Может быть, какая-то российская история присутствует в этом всем? Значит, он с конца 19 века...
1: просто безуглеродный.
0: Да, он все время был, значит, белым, а не черным. Не стали они его перекрашивать, почему-то странно. Хотя можно было бы изменить, да, цвет. Типа, мол, смотрите, какой классный, черный.
1: Но белым выделяется на всем.
0: Ну, да.
1: На фоне тачек, на фоне тех же колес, на фоне покрышек.
0: Но странно, что он символизирует колеса по сути. Он же как бы состоит из колес, которые белые.
1: Ну тогда им надо было тоже. Может, они забыли, почему у них белый вот этот типочек? Им надо было почаще просто рассказывать эти интересные факты, чтобы потом не огребать в комментарии за нетолерантность.
0: Короче, друзья, живите с этим.
2: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM. Реклама. Испытай свою удачу!

0: приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
4: Третий час листаешь объявления. Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля. Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации Агата РФ Пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с Агата РФ Пробег. Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
5: Агат. Покупай выгодно.
6: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
7: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
6: Тогда в Полипрофиль 977-377.
8: А куда мы едем?
6: Проводить испытания и получать новые впечатления.
9: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
10: Узнай, что мы проверили на этот раз.
9: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
11: Спонсор ИП Стародубцев Алексей Юрьевич. Сеть кофеен «Кофе Чиз».
12: Утро начинается правильно, когда в руке любимый кофе. Большой капучино всего за 199 рублей в сети кофеен «Кофе Чиз». Подарите себе идеальное утро. «Кофе Чиз» всегда рядом с вами в Волгограде и Волжском.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM» 52 62 44.

0: Мы готовы продолжать, друзья. У нас есть конкурс, называется «Навигатор». Прямо сейчас можно постараться победить, дозвонившись по номеру телефона 39-101-5. Спонсором является Волгоградский музей изобразительных искусств имени Машкова. Посещение новой выставки в музее Машкова на двоих разыгрываем прямо сейчас. Ограничений по возрасту нет, поэтому давайте звоните 39-101-5. Музей Машкова приглашает посетить выставку. Ты видела там, Дин? Выставка крутая.
1: Да, выставка крутая, друзья, но ну, вы же понимаете, что мы о ней сейчас нормально не расскажем. Вообще лучше приходите воочию, естественно, увидеть. Я напомню, что музей имени Машкова находится по адресу Чуйкова, 37. И, соответственно, можно окунуться в историю, насладиться невероятным искусством, причем которому уже не один год, а я думаю, что, возможно, не одно столетие.
0: Да.
1: Поэтому, друзья, обязательно приходите на Чуйкова 37. Но перед этим можно, так сказать, за наш счет немножечко себе позволить гульнуть. Набирайте номер телефона 39-101-5, и мы вместе с вами отправимся в небольшое путешествие по улочкам нашего родного города.
0: Да, еще раз напомню, друзья, что выставка современного китайского художника Канг Минь, «Высокое небо и далекие горы», а также экспозиция старинного китайского фарфора ждет вас. Магия живописи, красота традиции в одном проекте на Чуйкова 37. Погнали, значит, у нас есть возможность прямо сейчас задать вопрос. Начнем с него, и, соответственно, либо телега или Макс, либо номер телефона 39-101-5. Напомню, номер телеги Макса 927-522-101-5. Вот какой вопрос у нас, номер один или пока единственный.
1: Так, значит, смотрите, 7 августа, день собирания звезд, романтическое
0: есть такое
1: название, романтический праздник. А где же находится улица с не менее романтичным названием — улица Звездная?
0: А что, есть такая у нас?
1: Да, улица Звездная.
0: Прикольно.
1: Имеется. Давайте

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я. Экономная семья.
2: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
1: И на вкусняшки хватило.
3: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
4: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
6: Всем пенсионерам дополнительная скидка на окна 10%.
7: Ах, Аконыч.
8: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
9: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
10: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
9: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
10: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
11: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро. Расходы на учебу.
12: Да я не новую. Я «Агат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
13: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в «Агат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Агат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
14: «Агат». Покупай выгодно.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Ой, как бы вы знали, тяжело вот это набрать вот этих сенсаций, вот этих курьезных новостей. Иногда нам приходится очень-очень серьезно тратить много времени, сил для того, чтобы вот-вот озвучить то, что потом вы будете говорить, ну, может было бы и поинтереснее. Вы такие, да ладно, хорош же. Чего у нас есть, Дин?
3: Так, у меня новость из какого-то идеального мира. Угу. В Нижнем Новгороде, кстати, не где-то там, далеко-далеко, так, в других странах, а новость из нашей страны. В Нижнем Новгороде два приятеля, которые являются отцами, они такие: о, а давай-ка сделаем клуб отцов. Угу. Отцы-коляски, парк, 2 часа. В общем, они организуют встречи папаш.
2: О,
3: под девизом «Дайте мамам отдохнуть».
2: Ух ты, смотри, какие
3: молодцы. Да. Никаких там лекций по предназначению мужчины, уроков осознанности, обязательных разговоров по душам. В общем, нужно, бате надо просто взять с собой ребенка, коляску, прийти на прогулку. Причем уже там что-то более, я так понимаю, 100 участников в этом комьюнити папашкинском. Они сами говорят себе так: если муж дом мешается, сдавайте его нам. Мы как продленка только для отцов. Принимаем с коляской, возвращаем уставшим, накормленным, ну и тоже с коляской и с ребенком, говорили организаторы в ролике приглашения.
2: Можем вернуть другого, ну если перепутаете.
3: Естественно, в комментариях были такие заметочки: а точно, батя, там ничего не перепутали, всех детей вернули там, в нужном порядке, да, в нужной комплектации. В общем, на первой прогулке собралось около 15 отцов. Прикольно, что их поддержала пиццерия, то есть они собрались в пиццерии Нижегородской под названием «Отец». Они сразу сказали: так, мы не придумали эту пиццерию, не открыли ее за день до этой встречи. Прикольно. Да, это никакой не маркетинговый ход, действительно такая пиццерия существует. Вот, поэтому, в общем-то, прикольно, что мужики реально с пользой провели время. Мамочки наверняка тоже отдохнули эти пару-тройку часов. В общем-то, времени не так уж и много прошло, но при этом мужики в отличной компании провели время и обменялись отцовским опытом наверняка.
2: Прикольно, прикольно. Очень хорошее тело, кстати. Лично я, как человек, который гулял в свое время не раз, причем один, потому что нужно что-то там дома тоже делать, и желательно, чтобы нас не было дома. Вот, особенно, когда дело касается уборки, например, до свидания, валите все отсюда, вот, потому что вы мешаетесь. Ну, или просто, например, даже поспать, почему бы нет. Значит, хорошая идея, друзья, когда объединяешься в такую команду. Главное, что? Чтобы кто-то не принес пенный напиток, да. Значит, нашел тему, связанную, ну, довольно добрая новость прилетела.
3: Так.
2: Вот, прилетела она из Питера, вот этот стереотип про бизнес у таксистов. Вот, я вообще так чисто для души. Таксую.
3: У меня свой бизнес.
2: Да, так в итоге получается, ехала чувиха, она говорит, ехала в машине, она прям написала об этом в соцсети своей. Вот, ну и там давай, короче, раскачивать историю. Она говорит, естественно, таксист начал говорить, мол, там вся у меня там свой бизнес, все дела. Вот, она говорит, какой? Он говорит, там у меня есть мастерская по изготовлению колец в Питере. А они находились, соответственно, в Питере. Вот.
3: Колец, ты имеешь в виду ювелир он?
2: Ювелир. Да. Она такая думает, странно, блин, казалось бы, своя ювелирочка, а он таксует. В итоге она выяснила реально, что есть такая ювелирная, выяснила, что он там является руководителем. Вот, и она решила поддержать этот бизнес. Вот, у них свадьба, оказывается, с молодым человеком в декабре. Она заказала кольца, выставила фотки этих колец, она говорит, посмотрите, какая красотища. Ну и как давай там народ накидывать, типа, отдайте нам контакты, а где сайт? Ну,
3: и короче, все, ушел из такси, мужик.
2: И прикинь,
3: работы много.
2: Разогнала эту тему, говорит, мол, давайте приобретайте, классная история, там действительно красивые кольца. Вот, как по мне, очень история хорошая, знаковая. Мы точно знаем, что у многих таксистов есть свой бизнес. На самом деле, вообще, таксистам Волгограда мы передаем огромный привет, потому что мы знаем прекрасно, что вы наши...
3: наши слушатели, огромная большая такая когорта, команда слушателей Волгоград FM, поэтому вам отдельный наш привет.
2: Да, ну и, соответственно, если что, оставайтесь с нами и дальше, потому что дальше, возможно, и про вас, и про ваших пассажиров.
3: Успехов про вашему бизнесу и в такси, и не в такси.
2: Да, точно.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Твое время. 9 часов. Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
1: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
2: Информационный конвейер.
3: Здравствуйте. Силы ПВО России уничтожили за ночь 203 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в пресс-службе Минобороны. В телеграм-канале оборонного ведомства уточнили, что дроны ликвидировали в том числе над территориями Волгоградской области, Воронежской, Калужской, Липецкой, а также за тысячи километров от границ в Свердловской области, Краснодарском крае, Пермском крае, над Татарстаном и Башкортостаном, пишет газета.ру. С 2027 года платежки за ЖКУ россияне смогут получать через портал госуслуги в личном кабинете, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, электронные квитанции будут автоматически направлять пользователям с подтвержденной учетной записью, если они заранее не откажутся от такого способа получения документов. Депутат подчеркивает, что переход на цифровой формат не станет обязательным. Собственники жилья сохранят возможность самостоятельно выбирать, получать ли квитанции в электронном виде или продолжить пользоваться привычными бумажными платежными документами, пишет РИА Новости. В городе Спутники Волжском вынесен приговор организаторам публичного дома, который проработал почти 4 года. 5 местных жителей признали виновными в организации проституции и вовлечении в нелегальный бизнес несовершеннолетних. Членам ОПГ назначены сроки от 3 до 5 лет в колонии общего режима, сообщили в СКР области, пишет «Комсомольская правда». По версии следствия, в 2021 году двое жителей Волжского разработали план, подыскали администраторов, распределили роли. После арендовали помещение для интимного салона на улице Аламутской. Завлекали клиентов, размещали рекламу, подбирали девушек. Полиция нагрянула в салон в апреле 2025-го. В Волгограде в аномальную жару животных в ЦПК ИО стали чаще стричь и купать. Всех обитателей Альпакова в несколько раз чаще стали поить. В вольере кроликов установили зонты для создания теневых зон. Кролики не любят купаться, поэтому сидят под зонтиками. Все остальные радуются водным процедурам, отмечают в парке. До этого лами, овцам и альпакам отстригли излишне длинную шерсть. Но рацион у животных почти не поменялся. И в жару, и в холод они едят сено, специальный гранулированный корм и соль. Сочную морковь, пишет «Комсомольская правда» Волгоград. Сборы сказки «Последний богатырь» «Колобок» в первый день проката превысили 53 миллиона рублей. Это следует из данных системы ЕАИС фонда кино. Картина стала самым кассовым летним релизом года, отмечает Лента.ру. Ранее фанаты киновселенной Marvel объявили бойкот «Колобку» накануне премьеры. Об этом стало известно из метрики сервиса «Кинопоиск», а также после публикации в ряде телеграм-каналов. Скандал в соцсетях произошел после информации о том, что кинотеатры попросили отложить премьеру фильма «Человек-паук. Новый день» ради поддержки российской картины, напоминает Лента.ру. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
2: Информационный конвейер. Реклама.
4: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
5: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
2: Так, друзья, добрейшего всем утра желаем. Мы, ведущие утреннего шоу
3: 3-4.
2: Да, мы, значит, точно знаем, что выходные будут горячими, жаркими, что будет много чего интересного происходить в этом городе, в котором мы все вместе живем. Ну и желаем вам, что, конечно же, оставаться и дальше с нами, потому что мы информационная радиостанция, понимаешь ли. Мы много информации донесем, про погоду будем говорить. У нас тут есть Александр Морозов, наш мальчишка, который разбирается в машинках.
3: Мальчишка под 50, да. У него все еще впереди.
2: Да. Вот также у нас будет возможность пообщаться с вами в конкурсе «Откуда звук?» и, конечно же, рубрика «Сенсация» с курьезными новостями прилетит. Но есть еще и события, о которых мы любим рассказывать. Лето продолжается.
3: Да, мы вас, кстати, сейчас будем ориентировать на два события, которые оба пройдут в воскресенье. Значит, на одном из них можно увидеть Олега. Приходите к Олегу в Центральный парк культуры и отдыха. Да, не надо думать, что он вас будет катать на карусельке. Да.
2: Хотя бы, кто знает.
3: Там, да, новая карусель, где Олег сядет на велосипед, как динамо-машину, будет разгонять ее. Нет, Олег, что там за дискотека планируется?
2: Да, дискотека в стиле «Руки вверх».
3: Да.
2: Вот, соответственно, будем врываться с 20.00 до 22.00, ребята, имейте в виду, на той самой сцене.
3: Центральной сцене, да.
2: Да, будем кочегарить, короче, качать. А что еще делать, ребята, летом?
3: Главный диджей-качок нашего города Олег Шарапов.
2: Да нет,
3: ну
2: если посильнее, ребята, и помощнее, но ну, я пока держусь. Короче, это одна из версий. Есть еще что-то один?
3: Да, значит, у Олега, наверное, дискотека вечером, скорее всего,
2: да? Да, с 20 до 22.
3: Вот, с 20, соответственно. А до этого можно прийти или приехать на своп. В воскресенье проект «Снова-ново» проведет большой своп, раздачу одежды. Помимо 500 килограммов одежды будут комнатные растения, ткани с производства, которые точно пригодятся мастерицам на разного рода хендмейд-изделия. На обмен можно принести вещи, книги, посуду, игрушки в хорошем состоянии или просто забрать любые понравившиеся. Там, собственно, так как этот проект все-таки основывается, да, на осознанном потреблении, чтобы вещь жила как можно дольше, поэтому если вы вдруг недавно разобрали у себя в гардеробе и есть те вещи, которые уже не радуют конкретно вас, но могут порадовать и пригодиться кому-то другому, обязательно их тоже приносите. Напомню, 9 августа, воскресенье, с 15.00 до 17.00. Вход свободный, но приветствуются донаты, чтобы как-то волонтеров порадовать. По адресу проспект Ленина, 75, находится молодежный центр «Квартал».
2: Да, друзья, все, мы выяснили, чем заняться на выходных. А прямо сейчас давайте займемся выкрикиванием прикольных слов. Мы их все собрали в одну кучу, и получилась очень прикольная фраза.
3: 6-7, 3-4.
2: Ты слушаешь родное волгоградское утреннее шоу. 3-4.
3: В эфире.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
4: Реклама.
5: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55. Добавочный 116.
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж. Краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
2: Прямо сейчас мы расскажем вам о погоде на ближайшие сутки. Погнали!
3: Итак, в Волгограде на данный момент ясная погода, уже плюс 29, осадков сегодня не ожидается, во всяком случае, так думают, обещают синоптики. Дует северный ветер со скоростью 2 метра в секунду, днем до плюс 35, ночью до плюс 24, в субботу и воскресенье нас ожидает примерно одинаковая погода, плюс 36 днем, плюс 23 ночью. Единственное, в субботу прям ясно, жарко, а в воскресенье чуть-чуть облачно, чуть-чуть с прояснениями.
0: Волгоград FM. Утреннее шоу 3-4.
4: Реклама.
5: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель Джейку и Амода. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. Джейку и Амода. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.
6: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
8: Здравствуйте, Александр. Хотелось бы узнать ваше мнение по автомобилю BLG-X70, полный привод, так называемый, с мягким гибридом.
2: Ну, давайте так. Изначально вопрос основной, как, типа, это все надежно ли? Я скажу так. Если мы берем за основу заводские технологии, все прекрасно понимаем, из-за чего, собственно, все это уехало собираться в Белоруссию, то в целом, я считаю, вполне адекват, и просто, ну, смена названия для нас с вами ничего особо такого не будет представлять. Что касается технологий гибридных, да, у Geely они действительно интересны, и я бы, наверное, рассматривал его именно для людей, которые хотят что-нибудь сэкономить. Но если мы будем смотреть с точки зрения там, соотношения динамики по отношению даже к электричкам, которые они сами же делают и у себя в концерне выпускают, ну, могло быть веселее. Что касается конкретно 70-ки, он же Манжарик, скажу так, вполне адекватно той цене, которую за него просят. И если мы хотим получить соотношение чуть интереснее в плане цены, оставляя, допустим, какие-то там моменты, связанные с определенным качеством там, и так далее, то, пожалуйста, если хотим заводские технологии с гарантией, пожалуйста, я думаю, что многие, кто не придумал себе название заранее, да, они будут в итоге с этими названиями играть. Поэтому нас с вами ждет вот эта эра Теннетов, Билджи, Кейнью Старов и прочих суббрендов, которые открываются исключительно в обход санкций. Ну, окей, ладно, мы тоже так как бы можем к этому относиться. Единственное, как отреагирует вторичный рынок. Вот здесь пока прогнозов нет. Но в целом, я считаю, ок, учитывая, что за эти деньги мы вряд ли что-то интересное получим в этом классе из нового. Новое все будет уже дороже.
9: Алло, здравствуйте, я так рада, что дозвонилась.
2: Чудесно.
9: Я купила в прошлом году в сентябре «Москвич». Рассказывали вы про «Москвич» или нет? Вот именно третий «Москвич». А можете про него сказать что-то хорошее, чтобы я порадовалась, что у меня хорошая машина?
2: Мы, знаете, мы шутим на эту тему с одной стороны, но с другой стороны, по факту, если говорить, то это самый быстрый «Москвич» за всю историю производства «Москвичей» в нашей стране. Это действительно самый быстрый серийный «Москвич». Я вас поздравляю. Если мы будем смотреть вообще в принципе, да, историю возникновения этой платформы, то в принципе расстраивает в этом во всем только то, что мы сами не додумались сделать что-то подобное много лет назад и не развивали. Mm-hmm. Ну, то есть, по сути, да, как бы, конечно, среднестатистический, не без изъянов автомобиль, но в то же время, где вы еще найдете автомобиль с такой посадкой, с, грубо говоря, там, возможностями, которые он дает, за такой бюджет. Но он дешевле Весты стоит. Ну, понимаете, как бы, и вот тут люди начинают же тоже считать деньги, смотреть, что конкретно они могут себе позволить. Если вас интересовал именно кроссовер, да, с вот этими фишками, которые есть у китайской платформы, взятой на вооружение, да, пожалуйста. Да, меня смущает там качество подготовки металла, куча всяких нюансов, но это бюджетный транспорт, ребята. Это ведь автомобиль... Это автомобиль, который призван быть дешевым. А у дешевого транспорта всегда есть определенные нюансы, которые ты либо идешь компромиссы, либо не идешь и доплачиваешь миллионы и получаешь что-то интереснее. Если нет денег доплачивать миллион, то это один из осознанных выборов. Если вы его совершили осознанно, я вас поздравляю. На механике или на вариаторе вообще машина-то?
9: Ой, а что это такое?
2: Коробка передач какая?
9: Коробка передач, автомат.
2: А, ну, вариатор, значит. Хорошо.
9: А, вариатор. Okay. Ага. Хорошо, что показали, да, я теперь буду знать. Нет, на самом деле, вы сказали бюджетный, да? Бюджетный для меня это в понятии до миллиона. А когда машина 2 миллиона уже, это, ну, знаете, бьет по карману.
2: Я с вами соглашусь, что сейчас понятие бюджетный в разных сегментах сильно размыто, но если мы берем именно из нового автомобиля, да, то новый, к сожалению, бюджетный. Если мы будем смотреть что-то уже интереснее, я вам скажу так, интересные автомобили начинаются уже с 3 с лишним миллионов рублей. Вот там уже есть интересные машины, о которых можно порассуждать, насколько они по инженерной мысли там сделаны, правильно или нет. Здесь все понятно. Взята китайская платформа, взяты наши шильдики, типа сборка в России. Ну, мы принимаем. Хорошо, цена такая. Ладно, нормально, поехали.
9: Да, да. И еще последний вопросик. Вот скажите, была возможность купить либо Чинган, либо Москвич по ценовой политике одинаково? Я правильно выбрала Москвич или лучше было бы взять Чинган?
2: А Чинган-то 35-й, который, я правильно понимаю?
9: Да. Угу.
2: Ну, это практически такое же пальто, поэтому нормально. И так.
9: Вы выбрали российского производителя, да.
2: Ну, окей, мужу привет, спасибо большое, катайтесь. Если будет что-то по статистике возникать, вы можете дозваниваться к нам на Волгоград FM и рассказывать. Спасибо за внимание, благодарю вас, друзья. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
7: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем.

0: Реклама.
1: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
2: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
1: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
2: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке «На 7 ветрах». Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка «На 7 ветрах». Доступно, вкусно, атмосферно.
4: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 8 961 086 23 85.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
1: Так, ребята, что, готовы выиграть 5000 рублей? Когда вопрос? Не сегодня, конечно, да, попозже. Вот, прямо сейчас можно звонить, 39-101.5. Разыгрываем на этой неделе от нашего спонсора ИП-шина Яна Мазгена Татосовича выставку «Мир пауков». Соответственно, пригласительно на двоих прямо сейчас можно у нас отобрать. Не прям чтобы силой. Мы готовы отдать, но придется немножечко...
2: Потрудиться,
1: потому так, что без труда не выловишь и паука из пруда.
2: Да, набирайте 39-101.5, а мы вас тем временем начнем потихонечку приглашать на выставку «Мир пауков» в ТРК 7 звезд, где тебя будут ждать 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящериц, скорпионы, скалопендры и многое другое. Естественно, помимо восьмилапых, будут еще и двулапы. Это я сейчас говорю про кипера. То есть человека, который разбирается.
1: Ну, ты же его не видела, кто его знает.
2: Да, кстати, может, он как арагог. Здравствуйте, мои друзья, любимые гости.
1: Да.
2: Уйдут от меня не все.
1: Кто дозвонился, привет.
3: Доброго день.
1: Доброго утра и день. Да, как зовут тебя?
3: Антон.
1: Антон, ты там за рулем, да, видимо?
3: Не, сейчас припарковался.
1: Да, просто имей в виду, Дина сказала про камеры, якобы у нас есть камеры, которые уже начали выписывать штрафы. Серьезно, про телефон?
3: Да.
1: Дай. Прилетал? Да. Антон, уже... попадался?
3: Да, уже получил.
1: Ё-моё, а сколько еще штраф за телефон?
3: Полторы.
1: Да ладно?
3: Тысячи.
1: Ё-моёшечки, все, ребята, я больше трубку не беру в машине, до свидули. Ладно, Антон, у нас есть звук, надеюсь, что ты его, когда услышишь, немножечко поностальгируешь и скажешь, откуда он.
2: Может быть, даже допоешь там как-то, продолжишь.
1: Там как таковой песни нет, по крайней мере, слов точно в самом вот этом музыкальном отрезке. Главное, приемник погромче сделать, а потом его убрать, окей?
3: Да.
1: Все, Антон делает приемник погромче, мы ему ставим тот самый звук, он скажет, откуда он. 3, 2, 1, погнали. Погнали.

0: Та-да-та-та-та-та-там.
1: Так.
2: Вот.
0: Блин, даже... Ну, никакой интриги, Антон. Начал бы там хотя бы изображать, что...
1: Антох, ты больше играл или смотрел?
2: Смотрел.
0: Какая твоя любимая команда в КВН-е? В любой год.
2: Утомленные солнцем.
1: Ну-ка. Все, мы примерно поняли твой возраст.
0: Конечно, конечно, конечно, конечно. Все, поздравляем тебя с победой. Давай прямо сейчас отметим эту победу в эфире. Прокачи название нашего утреннего шоу 3-4, как будто ты Александр Васильевич Масляков.
2: 3-4.
0: Нормально.
3: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: Реклама.
1: Сосед, быстро тебе дом возвели.
2: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
1: А они крыши чинят.
2: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните...

0: Пьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Нашел прикольное описание чего-то прикольного. Значит, Дин, не перебивай меня сейчас. Хорошо, слушай до конца. Я медленно открыл глаза. Все тело болело, горло пересохло. Ухватившись за цепь у изголовья, я заставил себя перевернуться на спину. В ребра тут же больно ударил металл. Вокруг все дрожало. Само пространство вибрировало, вступая в причудливый цикличный резонанс металлических масс. Я пытался сделать большой вдох, но легкие обожгло. Огляделся. Тусклый свет ламп за решеткой, механизмы и среди них тела. Полуголые, влажные, визуально липкие. Ряды тел. Тогда я решил, в плацкарте больше не поеду. Вот как-то так, друзья, всем, кто собирается путешествовать на поезде, желаем удачи. И если что, имейте в виду, уже появились купе. Это немножко по-другому, чуть-чуть поприкольнее.
3: Слушай, мне вот буквально в поисках, опять же, нашей сенсации попался рилс итальянца, который ехал в поезде в московском.
2: Ё-моё.
3: Хотя это был какой-то московский поезд, я так понимаю.
2: Московский поезд.
3: Какая-то, да. И то он такой, я что, в тюрьме? Тут нет кондиционера.
2: Ой,
3: в общем,
2: блин, тоже вообще.
3: Периодически, в общем, эмоции, эмоциональные качели. Он умудрился проехаться и в поезде, и на эмоциональных качелях.
2: Вот тоже дает, общем, да, человечек. Ладно, на эмоциональных качелях качается сейчас вся страна, Дин. Потому что колобок рвет и мечет.
3: И мечет, да?
2: Короче, там...
3: Кто смог победить Человека-паука? Колобок!
2: Да, дело в том, что, значит, там хейта столько, но и в то же время столько же...
3: Да, блин, опять же, из-за этого запрета. Вот не двигали бы Человека-паука,
2: да,
3: и ничего страшного.
2: Да, здесь дело не в этом. Здесь дело в том, вот в этом, понимаешь? Вот, да, в самом колобке.
3: Ну,
2: в самом колобке.
3: Похож.
2: В самой роже колобка.
3: У меня не вызывает отторжения. Ну, его еще и озвучивает Харламов. Все сходится.
2: Да, дело в том, что как будто бы под Харламова рисовали, ребят. И я не знаю, смысл, значит, до того... Вот смотрите, если вы посмотрели и говорите, что фильм не очень, тогда ладно.
3: Так.
2: Но если вы еще не смотрели и говорите, фильм не очень, потому что морда колобка вам не понравилась, понятное дело, что у вас есть стереотип. Колобка всегда рисовали каким? Милым красавчиком, который что, кинул бабулю и дедулю. А они ведь должны были его съесть. А не какая-то там лисичка, понимаешь?
3: Вот. Ну, а теперь понятно, почему они его не съели.
2: Потому
3: что он неприятный.
2: Страшила,
3: да?
2: Какая-то, блин.
3: Что, нормально он?
2: И с голосом Харламова.
3: Нормально.
2: Короче, ладно.
3: Я посмотрела какой-то отзыв на фильм, значит, от какого-то блогера, видимо.
2: Ага.
3: Он такие, ну, такой, ребята, попкорн на этом сеансе, это было лучшее, что со мной случилось.
2: Какой фильм?
3: Да, ну, про Колобка.
2: А, про Колобка.
3: И он сказал о том, что... Что? Столько ругательств в адрес женщин.
2: Mm.
3: Да, то есть там, и он, значит, приводил какие-то цитаты. Он такой, вот Питер Паркер себе бы такого не позволил.
2: Все, да, на самом деле, ну, сдвинули. Главное, чтобы он был в кинотеатрах, правильно же?
3: Не, мне еще нравится, как мы сдвигаем пиратские премьеры. Ну, то есть официально пиратские.
2: Ну, да, официально пиратские.
3: Да, ну, в общем-то, и ладно.
2: Слушай, если выйдут новые пираты Карибского моря, мы будем их по-пиратски показывать?
3: Получается, да.
2: Смотреть через один глаз.
3: В переводе, да.
2: В гоблинском переводе.
3: Так, мы успеваем?
2: Давай я быстренько сенсацию, все, а то мы что-то прям...
3: Ну, ладно.
2: Ну, двери оставь на следующий час.
3: Надевай шапочку из фольги, Олег.
2: Давай, ладно, хорошо.
3: И начали тайный сговор. Теперь то, что совсем недавно казалось сюжетом фантастического фильма, уже официально обсуждают.
2: Так.
3: Во время испытаний несколько новых моделей искусственного интеллекта начали обмениваться сообщениями друг с другом.
2: Да ты че?
3: По словам исследователей, они пытались...
2: Спишь?
3: Найти способ... Они пытались найти способ выполнить задания, которые были невозможны без доступа к интернету.
2: Ага.
3: В итоге они нашли уязвимость, смогли выйти за пределы тестовой среды и атаковали платформу Hugging Face, ну, видимо, вот с которой они работали. После расследования OpenAI признала, что современные модели способны искать нестандартные способы достижения цели, если сталкиваются с ограничениями. Компания уже усилила меры безопасности.
2: Конечно.
3: И временно замедлила часть исследований.
2: Ребят, да, если что, встречаемся на спортплощадке, подтягиваемся, как Сара Коннор. Еще раз напоминаю, движение Джон Коннор продолжает набирать обороты.
3: В «Одноклассниках».
2: 2029 год, не за горами.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42. 20 48 42.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 10 часов.
1: Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: «Волгоград-ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. В России могут разрешить устанавливать защитные конструкции от дронов при капремонте, ремонте и содержании автодорог. С таким предложением выступил Минтранс, пишет агентство ТАСС. В пояснительной записке отмечено, что сейчас создание конструкции для защиты не входит в утвержденный перечень. Из-за этого их нельзя выполнять в рамках дорожного ремонта и содержания трасс. В ведомстве объяснили необходимость подобных изменений атаками беспилотников ВСУ. Ранее сообщалось, что в российских регионах началась масштабная кампания по набору добровольцев и резервистов для охраны критически важных объектов. В вузах России будет введен единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Об этом сообщила советник президента Елена Импольская. Проект концепции единого испытания уже разработан, отмечает агентство ТАСС. Сегодня вузы сами определяют форму и содержание такого экзамена. Ранее замглавы Миноборнауки Константин Могилевский сообщил, что к 2030 году вузы России смогут привлечь 500 тысяч иностранных студентов. Задачу перед ведомством поставил президент. В России сегодня платно обучаются более 300 тысяч иностранцев. Между тем, в Волгоградский медуниверситет подали 42 тысячи заявлений из 6 стран на различные образовательные программы вуза. Большая часть документов направлена дистанционно через специальный сервис поступления на портале госуслуги. География поступающих значительно расширяется за счет иностранных граждан из Ирака, Конго, Германии, а также Туркменистана, Белоруссии и Казахстана. Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета официально закрыт 25 июля. На стоматологическом факультет в прошлом году последнего человека на бюджетную форму обучения зачислили с баллом 258. В этом году проходной показатель значительно вырос и сейчас 289 баллов, отмечают городские вести. Две бесплатные электрички развезут болельщиков «Ротора» в воскресенье 9 августа после футбольного матча с Челябинском. Начало игры на Волгоград-арене в 18:30. Дополнительные рейсы для футбольных болельщиков назначила Приволжская магистраль. Один электропоезд отправится с Краснооктябрьской в 22:03, с нижней платформы Мамаева-Кургана в 22:10. Прибудет на станцию Шпалопропитка в 22:16. Вторая электричка пойдет со станции Волгоград-1 в 21:13, с верхней платформы Мамаева-Кургана в 21:19. Волжский прибудет в 22:04, сообщает «Высота 102». Стилисты уже советуют моду на осень. Так, самой удачной покупкой может стать платье Макси в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Также стилист советует к этому образу иметь приталенный жакет с идеальной посадкой. По ее словам, она уже в ожидании первых прохладных дней, чтобы это выгулять, цитирует блогера Лента.ру. Также специалист советует подобрать к осени идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Официальный курс доллара в пятницу 81.41, евро 94.06.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама. Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Олег Шарапов и Дина Косичкина. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
2: Один чувак решил организовать опрос. Что бы вы сделали сразу после ядерного взрыва? Внимание, ответ. Отвечать будет Александр Друзь. Первым делом на пустоши пойду разыскивать ОБЖшника. Скорее всего, к моему прибытию у него будет водоочистная станция, безотходный комплекс переработки и вечный двигатель.
3: Естественно, все это на алюминиевом скотче. Тепличка с картошкой.
2: Да, дописывают дальше, мол, типа у него точно должен быть еще самогонный аппарат и контузия. Ну и, соответственно, ответ. У него это и до взрыва было. Всем, друзья, хорошего настроения и, конечно же, желаем вам мирного неба над головой и как можно больше позитивных эмоций. Впереди выходные, еще пока выходные летнего плана. Поэтому имейте в виду, мы вам обязательно расскажем, что ждет нас всех в ближайшее время. Ну вот, например, что?
3: Так, если ты намекаешь на афишу...
2: Ну, я как бы конкретно тебе говорю.
3: А слово «жирный намек» — это, наверное, все-таки от тебя, Олег, да?
2: Я гулять не пойду, у меня жирная голова. И я сейчас не про волосы.
3: Так, значит, смотрите, сразу 3 дня можно провести на чемпионате по барбекю Волжского региона.
2: Ну, да. Здесь как будто река бы песок за жирок есть немножечко.
3: Да, река и песок в река Песок пройдет настоящий барбекю-праздник. Прикольно. У воды. Параллельно будут работать гастрономические корнеры с американской кухней, стейками, ребрами из смокера и морским гриль-театром прямо у Волги. Надеюсь, овощи на гриле тоже
2: будут. Овощи-то как бы тоже на гриле, ребята. Это как бы отдельная история. У меня папа очень круто их готовит.
3: Вот.
2: Что говорить, армянин.
3: 7, 8 августа и 9 тоже там разное время, но тем не менее. Вход 500 рубликов. Напомню, что турбаза, база отдыха «Река Песок» находится в поселке Вторая Пятилетка, 16, это Краснослободск.
2: Угу. Вот, друзья, значит, в принципе, если не хотите никуда ехать пока что, можете оставаться на местах. Значит, что у нас для вас в эфире? Прогноз погоды, рубрика «Живи с этим», с интересными фактами. Надеемся, что подберем какие-то, вот, прям, знаете, чтобы на выходных было что обсудить.
3: Да, надеемся, сенсацию там где-то раскопаем все-таки, да, чего-то приятного.
2: Вы бы видели наши лопатки саперские.
3: О,
2: там,
3: да.
2: Так, вы нашли. Вот, значит, и, конечно же, конкурс «Нейрокод», друзья. Это финальный конкурс на этой неделе, поэтому просто будьте начеку. Есть люди, которые любят поиграть. И вот в такой приятной манере игры мы раздаем подарки. А прямо сейчас стартуем с обратной мере. Шоу
3: 3-4, погнали.
1: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
4: Реклама.
5: Нужны металлочерепица и профнастил? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
8: Я больше не могу без окон!
9: Спокойно! У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 10 августа. 43-55-13.
10: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
11: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград ФМ.
12: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
13: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК 7 звезд. Второй этаж. Категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Погода на Волгоград ФМ.
1: Ну, давайте о погоде на ближайшие... Давайте прям на выходные. Я вот посмотрел, Дин, смотри.
2: Так.
1: Нам в понедельник обещают температуру уже ниже 30, 29. И дальше уже там что-то 30, 32, 26, 24. Короче, я чувствую, что мы, ребята, вот прям хапаем с вами последние горячие, жаркие субботу и воскресенье.
2: Ой, Олег только этого и ждет.
1: Я только этого и жду.
2: Только
1: жду.
2: Ему все, что за 30, если это не про возраст, он такой, ё-моё. Так, значит, смотрите, по погоде. Уже сейчас плюс 31 в Волгограде. Ясная погода. Осадков не ожидается уж, простите. Опять заверни свой зонт обратно,
1: да,
2: Олег.
1: Согласен.
2: Дует восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Днем плюс 35, ночью плюс 20. А, не так. Днем плюс 35, Олег. А завтра в субботу и воскресенье еще и плюс 36 днем, Олег.
1: Больной мозоль.
2: Да, но при этом ночью плюс 23. Угу. Как упырь, выходи в ночи, Олеж.
1: Так и делаю. Вот, значит, отлично. Значит, на выходных дождей тоже не обещают.
2: Пока нет. Но воскресенье немножечко пасмурно, но без дождей пока что.
0: Волгоград ФМ. Утреннее шоу 3-4.

0: с Радиком на Волгоград FM.
1: Ну, давайте, друзья, финальный конкурс на этой неделе. 39-105 уже можно звонить, поставим вам загадку, сделанную с помощью нейросети. Ну и, конечно же, надеемся на то, что вы обязательно сможете победить. А конкурсом, соответственно, ну, мы, конечно, богаты, но богаты еще и призами в этих конкурсах. Спортивный клуб «Ротор» является спонсором нашего конкурса «Нейрокод».
2: Да, для всех болельщиков информация. 9 августа, в воскресенье, 18:30, «Ротор» на Волгоград-арене сыграет с футбольным клубом «Челябинск». Самое время отложить все дела и приходить на стадион, чтобы поддержать любимый клуб. Возрастная категория 0+, поэтому, конечно же, с удовольствием можно приходить всей семьей.
1: Да, два билета, друзья, прямо сейчас готовы вам отдать. Задача простая, ну, либо дозвониться по номеру телефона 39-101-5 и услышать в эфире, соответственно, ту самую загадку в виде песни, либо написать на наш Макс или телегу 927-522-101-5. Главное быть первым и ответить правильно. Напоминаю, что просто слушаем буквально 30-секундное такое, ну, по сути, произведение искусства, правда, сделанное не людьми, вот, но загадка там точно придумана людьми, наверное,
2: да, скорее всего. Да, загадка детская изначально, просто мы ее, так сказать, немножечко задрапировали.
1: Да, прикольно получилось.
2: Задрапировали искусственным интеллектом, в общем-то, и как-то, что получилось, то и готовы выдать тебе в эфир. Но, в общем-то, все читаем и разгадываем уго.
1: Да, мо, значит, мо. Значит, что еще у нас есть? Ну, в принципе, все. Пожалуй, хватит тянуть время. Готовы уже вам предложить эту самую загадку. Отгадай и напиши первым правильный ответ на 927-522-101-5.
2: Добро пожаловать.
1: Да, телега или Макс, погнали.

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория. Детские и спортивные зоны. Бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.

0: «Авангард». Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: А куда мы едем?
1: Проводить испытания и получать новые впечатления.
5: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
6: Узнай, что мы проверили на этот раз.
5: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
7: Спонсор ИП «Стародубцев» Алексей Юрьевич. Сеть кофеен «Кофе Чиз».
8: Утро начинается правильно, когда в руке любимый кофе. Большой капучино всего за 199 рублей в сети кофеен «Кофе Чиз». Подарите себе идеальное утро. «Кофе Чиз» всегда рядом с вами в Волгограде и Волжском.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Да, друзья, нам надо оставить приятные впечатления о себе. Точнее, об утреннем шоу.
2: Потому что нам больше нечего вам оставить.
1: 3-4. Да, ну как будто бы мы пока еще не собираемся уходить куда-то далеко и писать завещание.
2: Самое маленькое завещание, то хотел сказать. Да. Впечатление.
1: Значит, рубрики «Живи с этим» очень нам нравится, потому что там есть интересные факты, которые мы иногда сами такие, да ну нафиг, не может быть, серьезно, что ли, такое бывает? Вот прямо сейчас расскажем вам что-то подобное, наверное.
2: Так, ну я надеюсь, что вроде бы факт-чекинг прошла эта новость.
1: То есть ты прям реально проверила?
2: Да, надеюсь, что не вру. Итак, Майкл Джексон был достаточно большим поклонником и фанатом Человека-паука. Настолько, что однажды хотел купить Marvel.
1: Да
2: в
1: ладно?
2: В целом, чтобы сыграть эту роль.
1: Ё-моё.
2: Да, еще в начале 90-х хотелось ему очень купить студию Marvel.
1: Знаменитый поцелуй с Мэри Джейн был бы с Майклом Джексоном?
2: Возможно.
1: Вау.
2: Певец был действительно фанатом комиксов и мечтал исполнить роль супергероя, но голливудские продюсеры не восприняли его кандидатуру всерьез. Он связался со Стэном Ли, создателем многих персонажей Marvel, и начал переговоры о покупке студии. Но сделка не состоялась из-за юридических сложностей с реструктуризацией долгов Marvel, а таковые, видимо, имелись, надо было их тоже куда-то кому-то передать, а также из-за того, что стороны не смогли согласовать условия продажи. Marvel оценил себя на 1 миллиард долларов.
1: Специально завысили.
2: А певец, видимо, хотел чуть-чуть поменьше заплатить.
1: Ну, там, типа, ребят, 600 рублей есть. Ну, могу сейчас вам перекинуть. Вот, это как на Авито торгуется, знаешь, что?
2: Да, и еще есть батины Жигули.
1: Вот. Ну, это вариант, да, тоже. Короче, древнегреческий атлет Орихион из Фигалии.
2: Так.
1: Значит, реально был такой чувак, персонаж. Угу. Несколько раз становился олимпийским чемпионом по панкратиону. Помнишь, это там борьба. Смесь бокса и борьбы?
2: Да.
1: Вот. Свою последнюю победу он одержал, будучи уже мертвым. Прикинь, какой красава. Супер крутой чувак.
2: Он закоченел в удушающем?
1: Рассказываю. Ты угадала, молодец.
2: Да!
1: В финальном бою соперник держал его в удушающем захвате.
2: Угу.
1: В это время Орихион сумел таки вывернуть противнику палец на ноге.
2: Угу.
1: То есть, ну, видимо, допускалось.
2: Угу.
1: Этот чувак, соответственно, который Орихиона держал за шею, сам, значит, от страшной боли скорчился, сдался, постучал по ковру.
2: Но тот уже умер.
1: Однако Орихион в этот момент уже окончательно задохнулся. Ну, и его труп объявили победителем. Это вообще красотища какая, представляешь? Такого никогда не было. Макгрегор, ты слышал? А? Все на тебя там ставку делали, блин. Соберись давай, нам нужен твой труп. Ой, труп, говорю, твоя победа. Ладно,
2: а он
1: еще
2: выступает?
1: Так вот же был бой, в котором он там несколько секунд продержал что-то ногу.
2: А, и пошел и заработал миллиард рублей.
1: Да, что-то
2: да?
1: ногу подвернул или сделал вид, что подвернул. Ну, потом еще раз там что-то непонятное. Короче, было. Я представляю разочарование этих людей, которые не спали ночь.
2: Я представляю разочарование инвесторов.
1: Да, здесь отдельная история, друзья. Вот, но он вроде как бы спозиционировал, что у него впереди еще один бой. Говорит, еще один бой. Кто бы ему поверил?
2: Так, ну, мы поняли, какой исход ждет Олег.
1: Да.
2: Вот, вам желаем все-таки такого жизнелюбия, здоровья, но боритесь до конца.
1: Да, живите с этим.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 265404. Склад 130 на Тулака.
5: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
6: 7 августа в 19.00 Волгоградский планетарий приглашает на полнокупольное шоу «Планета Диско». В живом звуке хиты западной и отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. Звезды над головой и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Категория 12+.
7: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: главные события и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО «Академия ТОП».
2: Как-то, помнится, в течение этих 4 часов я завел разговор за плацкартную поездку.
3: Так.
2: Значит, на поезде, в плацкарте. Вот. И снова новость от РЖД.
3: Ну-ка.
2: Ну, я просто, как говорится, нахожусь в подписках у них, ребят. Вот. Они мне прилично присылают новости. Говорят: Олеж, смотри, вот с 1 сентября у нас такая тема будет. Изменится правило информирования пассажиров об отмене поезда. Раньше как было? Поезд ты такой: че, блин? Не знаешь, куда бежать и бежать ли? Теперь все. Согласно приказу Минтранса, если поезд дальнего следования отменит, или там, например, изменит его маршрут, или заменит состав,
3: так,
2: перевозчик обязан не просто вывесить объявление на вокзале, ну, типа, бумажное возле туалета.
3: Ага.
2: Ну, хватит нам этого.
3: СМС-чики надо всем
2: Тем
3: прислать.
2: Более, что бумага возле туалета всегда ценна. Значит, теперь что? Будь здорова.
3: Спасибо.
2: Значит, сообщать об этом пассажиру будут по телефону или на электронную почту. Правда, пассажир должен...
3: Офигеть, это надо всем позвонить. Всем 15 миллиардам вагонов.
2: Да, получается, нововведение касается поездов дальнего следования. Так вот, откуда перевозчик возьмет контакты пассажира? При оформлении билета просто вы их указываете обязательно. Тогда вы будете, как говорится, в курсе. Раньше указание контактных данных носило необязательный характер. Теперь почта или телефон. Поняла, да?
3: Теперь смысл? Снова под этой заботой.
2: И снова под этой заботой.
3: С нас тянут
2: Но
3: персональные данные.
2: Я, как человек, который профукивал не один поезд, по крайней мере...
3: Серьезно?
2: Да, ты че, блин, у меня было несколько раз в жизни, когда мы то с мамой ехали, помню, я был мелкий, и получилось, что мы...
3: Ну, это скорее не ты профукал.
2: Ну, не я профукал,
3: в том возрасте, наверное.
2: Но дело в том, что я взял вину на себя. Вот. Короче, суть в том, что, ну, мне очень нравится, что мне напишут, например, там: уважаемый Олег Владимирович, вы сегодня никуда не поедете, потому что поезд отменился. Радости вам.
3: Денежку мы не вернем.
2: Девушки, не, денежку не вернем. Вот, завтра поедете, нет? Да, нет. Ответьте. Цифра 1, да.
3: Или есть третья полка.
2: А, ну да, кстати, тоже такое бывает. Нет, третья полка жесть. Я видел эти поезда с третьей полкой. Именно общего. Ты не ездил никогда в вагон общего. Ну, правда, они так назывались. Общий вагон. То есть это еще больше мест, чем в плацкарте.
3: Ема.
2: И там третья полка реально есть.
3: Ага. Это, и туда не матрасики складывают.
2: Не
3: да?
2: матрасики складывают.
3: Людей.
2: Людей, причем по несколько. Ладно.
3: Так, у меня новость из будущего.
2: Давай.
3: Я уверена, ты будешь таким же. 97-летняя британка Бетти Бромейдж обновила, собственно, рекорд Гиннесса. То есть это
2: она уже
3: не первый. Да.
2: Прикольно.
3: Она в 6-й раз в жизни совершила полет на крыле летящего самолета.
2: Что, серьезно, что ли?
3: Да.
2: На крыле?
3: Да. Причем самолет не просто, ну,
2: слава
3: прямо.
2: И бутылка
3: он не просто прямо летел. Он периодически совершал еще какие-то элементы, типа там мертвая петля, там что-то такое, да. Экстремальную акцию посвятили сбору средств для больницы в Челтнаме. 4 года назад Бетти уже становилась самой пожилой участницей такого полета. Вот. Ну, соответственно, я думаю, вряд ли кто-то вписался 100-летний, поэтому, наверное, она продолжает держать этот рекорд за собой. В общем, желаем ей здоровья. Услышимся через 3 года, отметим 100-летие, наверное, тоже.
2: Прикольно.
3: Под крылом, не под крылом, на крыле самолета.
2: Да, вот я помню, что там ее закрепили. Не, ну здорово, здорово, друзья. Вы тоже там нет-нет за экстремальный, как говорится, вид спорта держитесь, потому что нам нужен адреналинчик, да? Где его брать? Ну, например, в парке Цепякова мы знаем, там тоже есть, там, да, вот эти прикольные...
3: Да, разные экстремальные аттракционы.
2: Я, кстати,
3: заглядывайте.
2: Я, кстати, увидел, как уже практически доделали колесо обозрения, и мы вот вчера ехали, смотрели,
3: вы ждете,
2: думаю,
3: да?
2: Будем ли мы туда, соответственно, стоять в очереди и вот прокатиться, посмотреть. Или все-таки обойдем стороной. Ладно, выходных вам хороших, друзья. До понедельника прощаемся с вами. Дина Косичкина.
3: И Олег Шарапов. Всем хорошего дня. Пока.
2: Пока-пока.
0: 3-4. Утреннее шоу на Волгоград FM.
1: Реклама.
4: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20 48 42 20 48 42.

0: Твое время.
1: 11 часов.
2: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. В России могут разрешить устанавливать защитные конструкции от дронов при капремонте, ремонте и содержании автодорог. С таким предложением выступил Минтранс, пишет агентство ТАСС. В пояснительной записке отмечено, что сейчас создание конструкции для защиты не входит в утвержденный перечень. Из-за этого их нельзя выполнять в рамках дорожного ремонта и содержания трасс. В ведомстве объяснили необходимость подобных изменений атаками беспилотников ВСУ. Ранее сообщалось, что в российских регионах началась масштабная кампания по набору добровольцев и резервистов для охраны критически важных объектов. В вузах России будет введен единый вступительный экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Об этом сообщила советник президента Елена Импольская. Проект концепции единого испытания уже разработан, отмечает агентство ТАСС. Сегодня вузы сами определяют форму и содержание такого экзамена. Ранее замглавы Миноборнауки Константин Могилевский сообщил, что к 2030 году вузы России смогут привлечь 500 тысяч иностранных студентов. Задачу перед ведомством поставил президент. В России сегодня платно обучаются более 300 тысяч иностранцев. Между тем, в Волгоградский медуниверситет подали 42 тысячи заявлений из 6 стран на различные образовательные программы вуза. Большая часть документов направлена дистанционно через специальный сервис поступления на портале госуслуги. География поступающих значительно расширяется за счет иностранных граждан из Ирака, Конго, Германии, а также Туркменистана, Белоруссии и Казахстана. Прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета официально закрыт 25 июля. На стоматологическом факультет в прошлом году последнего человека на бюджетную форму обучения зачислили с баллом 258. В этом году проходной показатель значительно вырос и сейчас 289 баллов, отмечают городские вести. Две бесплатные электрички развезут болельщиков «Ротора» в воскресенье 9 августа после футбольного матча с Челябинском. Начало игры на Волгоград-арене в 18:30. Дополнительные рейсы для футбольных болельщиков назначила Приволжская магистраль. Один электропоезд отправится с Краснооктябрьской в 22:03, с нижней платформы Мамаева-Кургана в 22:10. Прибудет на станцию «Шпалопропитка» в 22:16. Вторая электричка пойдет со станции «Волгоград-1» в 21:13, с верхней платформы Мамаева-Кургана в 21:19. Волжский прибудет в 22:04, сообщает «Высота 102». Стилисты уже советуют моду на осень. Так, самой удачной покупкой может стать платье «Макси» в горох, которое будет отлично смотреться с грубой обувью и трикотажем. Об этом рассказала блогер Анита Глосс, сообщает телеграм-канал «Русская мода». Также стилист советует к этому образу иметь приталенный жакет с идеальной посадкой. По ее словам, она уже в ожидании первых прохладных дней, чтобы это выгулять, цитирует блогера «Лента.ру». Также специалист советует подобрать к осени идеальные джинсы из плотного качественного денима и стильные ботильоны. Официальный курс доллара в пятницу 81.41, евро 94.06.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Это КДДК, друзья мои, и огненный Бамбалео. Настоящий южный вайб. Вот признавайтесь, если вы сейчас за рулем, рука сама потянулась открыть окна и сделать музыку погромче на весь район. Не так ли? Я вас полностью поддерживаю. Главное, не забудьте вернуть руки на руль. Я вас всех приветствую, друзья мои. В эту пятницу, 7 августа. Кстати, если вы до сих пор думали, что лучшее решение за день это просто выпить кофе, то абсолютно, абсолютно нет. Включить режим «Не беспокоить» и включить радио. Вот это вот настоящий мастер-класс. Так что устраивайтесь поудобнее, держите дистанцию в потоке жизни. Прямо сейчас, ну, может быть, не прямо сейчас, через несколько минут мы отправимся с вами на Малиновую Луну вместе с группой «Моя Мишель». Также заберете к нам в гости «Пицца Рэй» с треком «Natalie Don't». И на закусочку «Манхэттен» через одну минуту «Карлита» и «Софи Таккер». Я же всем желаю хорошего дня. Замечательного.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Ленда.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8-961-086-23-85.
5: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 179,90. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту «Экспресс Успокоин». Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть «Курс Успокоин». Покупайте «Курс» и «Экспресс Успокоин» в зоомагазинах вашего города.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 35, ночью до плюс 24.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
2: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООСЗ «Зодчий». Не оферта.
3: It's been 24 hours, you could've bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though, singing songs in the shower.

0: Такой вот жизнеутверждающий хит в наших колонках. No One Leaves This Discotheque Life. Да уж, судя по названию, британцы в конце 90-х ходили на какие-то, ну уж совсем экстремальные вечеринки. Хотя, если вспомнить танцы после 2 часов ночи на любой свадьбе, где кто-то пытается изобразить брейк-данс под баян, гипотеза группы Риальто уже не кажется такой фантастикой. Главное, что мы с вами выжили, друзья, после этой дискотеки. Но впереди еще много отличной музыки. Боб Синклер, Гиеза, к примеру, I Can't Wait, а также Си Кальвинок, Dance Alone. Не переключайся.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Тавра.
2: Реклама. Испытай свою удачу.

0: Генерируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
4: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
3: Тогда в полипрофиль 977-377.
5: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

Кевин и Кэтлин Арагон со своим динамичным треком «Айран». И знаете, после такого ритма хочется либо немедленно купить беговые кроссовки, либо обернуться и проверить, не гонится ли кто-то сзади. Впрочем, будем честны, большинство из нас этот трек идеально подходит для, ну скажем, ежедневного марафона, когда бежишь от дедлайнов, каких-то бытовых проблем или входящего звонка с работы вечер пятницы. Но пусть пульс

0: Ярмарка на семи ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
2: Я наследник рэпера Гуфа.
3: Младшая сестра Мии Бойко.
4: Я сын Алены Свиридовой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 12 часов.
1: Реклама.
3: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
5: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. Атаку беспилотников отразили минувшей ночью и в Волгоградской области. В Минобороны России сообщили, что 203 БПЛА были сбиты над 18 регионами страны. Сколько именно было ликвидировано над Волгоградской областью, не уточняется, пишет высота 102. И напоминает, что в регионе почти 9 часов действовал режим беспилотной опасности. Он был снят сегодня в 7:07 по московскому времени. К началу августа в Волгоградской области обратились к медикам по поводу укусов клещей 1308 человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре области. В числе пострадавших 458 – это дети. При этом количество жителей региона, заразившихся от инфицированных клещей, не изменилось. Четверо заболели иксодовым клещевым боррелиозом, трое – крымской геморрагической лихорадкой. Напомню, при выезде на природу необходимо соблюдать меры безопасности, носить одежду, закрывающую все части тела, а также головной убор. При этом после возвращения с прогулки необходимо внимательно осмотреть себя, близких и домашних питомцев, рекомендуют санврачи, пишет высота 102. Армения взяла курс на Евросоюз. Это дал понять премьер Никол Пашинян на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии. Он сказал, что страна не сможет одновременно состоять и в Евросоюзе, и в Евразийском экономическом союзе. Народный референдум проводиться не будет, сказал Пашинян. И напомнил, что в 25-м году в Армении был принят закон о начале вступления республики в Евросоюз, пишет агентство ТАСС. Ранее сообщалось, что Евросоюз требует от Армении сократить присутствие российского бизнеса в стратегических отраслях, разорвать гуманитарные связи с Россией, пресекать выступления внутренних оппонентов такого курса. В Госдуме предложили указывать на упаковке калорийность всего продукта целиком. С инициативой обратился в Минпромторговли вице-спикер Борис Чернышов. Он просит обязать производителей крупным шрифтом наносить на упаковку общую энергетическую ценность товара в килокалориях, сохранив при этом информацию о калорийности на 100 граммов или порцию. По мнению Чернышова, действующий формат неудобен. Чтобы узнать калорийность всей пачки, покупателям приходится делать расчеты на вес или количество порций. Особенно остро проблема стоит для пожилых людей, родителей и тех, кто соблюдает диету по медицинским показаниям, отмечает депутат, пишет агентство ТАСС. Первый в России специализированный вуз, где будут обучать джазу, может появиться в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом агентство РИА Новости сообщил народный артист, джазмен Игорь Бутман. Сейчас в стране есть учебное заведение с джазовыми направлениями, но этого мало. Нужна специализированная эстрадно-джазовая школа, такая как колледж в Беркли в Бостоне. Такой вуз необходим как для появления новых высококлассных артистов, так и музыкальных педагогов, отметил Бутман. Он уточнил, что проект находится в стадии серьезной проработки, пишет газета.ру. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Это Доминик Файк, друзья мои, который постоянно просит вызвать ему врача. И глядя на то, как этот мотив намертво застревает в голове уже после первого прослушивания, врач тут действительно не помешает. Хотя бы для того, чтобы выписать рецепт на кнопку «Повтор». А очень-очень заразный вайб, от которого лечиться не хочется. «Baby Doll» называется композиция. Ну, а мы с вами немножечко переведем дух, но далеко от радиоприемников не отходим. Впереди очень много отличной музыки на валах. «Волгоград FM», Кендрик Ламар и Сизей Лютер. Чуть ранее тима белорусских с новинкой «Мыслей» и начнут всю вокалалю «Gangs» и «Феофилус Лондон». Через пару минут «Galaxy».
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
1: Испытай свою удачу.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
3: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей. Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свиридовой.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
0: Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
8: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 179,90. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
9: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 35, ночью до плюс 24. Love is a strange thing.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Спонсор ООО «Специализированный застройщик ДСК. ЖК «Времена года».

0: Хит твоего города на Волгоград-ФМ.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО СЗ «Зодчий». Не оферта.

0: Вы знаете, плыть по течению в жизни обычно не советуют, но когда BTS предлагают просто грести сквозь все проблемы и метафорически расслабиться в воде, то кто мы такие, чтобы с ними спорить? Отличная композиция под названием Swim. Ну а вы смотрите с нами, друзья мои, впереди еще много всего. Cartoon, Кристин Ярви, Кит, Florentine с крутой балладой On the Break of Dawn. Ну, практически баллада, я просто так называю. Чуть ранее Tame Impala, Дженни, Дракула. Также новиночка от Джона Соболева под названием Girl. Делай громче.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и
2: Реклама.
3: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
4: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
3: И на вкусняшки хватило.
5: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
6: Газпром колледж Волгоград объявляет о наборе абитуриентов на очную и заочную форму обучения. Выбирая колледж ПАО «Газпром», вы выбираете будущее. Дополнительная информация по телефону 46 14 04.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
2: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
3: В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-23-85.
4: А куда мы едем?
5: Проводить испытания и получать новые впечатления.
6: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
7: Узнай, что мы проверили на этот раз.
6: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
8: Спонсор ИП «Стародубцев» Алексей Юрьевич. Сеть кофеен «Кофе Чиз».
9: Утро начинается правильно, когда в руке любимый кофе. Большой капучино всего за 199 рублей в сети кофеен «Кофе Чиз». Подарите себе идеальное утро. «Кофе Чиз» всегда рядом с вами в Волгограде и Волжском.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград FM». 52 62 44.

0: Отличный трек для того, чтобы вежливо помахать рукой водителю, который только что вас подрезал, но сделал это с поворотником. Все-таки вежливость на дорогах и в музыке, друзья мои, это основа нормальной жизни. Мизмо, его Hello на 101.5. Я тоже со всеми здороваюсь еще раз, с кем не слышались. Настраиваемся на позитивную волну. Гарат FM, держим дистанцию и никуда не спешим. В финале этого часа Артемос, I Like The Way You Kiss Me, а также Паскали и Леони, Friendships.
1: Реклама.
2: Сосед, быстро тебе дом возвели.
3: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
2: Они крыши чинят.
3: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
4: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в «Автомоле Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. «Автомол Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
5: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
6: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
8: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
9: А что тут страшного?
8: Вырастешь, поймешь.
10: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
11: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
12: 7 августа в 19.00 Волгоградский планетарий приглашает на полнокупольное шоу «Планета Диско». В живом звуке хиты западной и отечественной эстрады. На сцене группа «Терра».

0: Солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. Звезды над головой и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Категория 12+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: 101.5.
2: Твое время. 13 часов.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
4: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. Волгоградская полиция завершила расследование уголовного дела о серии мошенничеств на сумму более 17 миллионов рублей, при которых пострадали 150 жителей 14 регионов России. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк. По версии следствия, с середины 2018 по 2023 годы обвиняемые поддерживали работу системы IP-телефонии, которая позволяла преступникам анонимно звонить гражданам России. Преступники использовали созданную инфраструктуру, чтобы под видом сотрудников правоохранительных органов, Центробанка, а также других организаций убеждать людей переводить деньги на якобы безопасные счета или отдавать им напрямую, пишут городские вести. Президент США подписал указ, запрещающий туризм с целью рождения ребенка ради получения им американского гражданства. Свое решение Дональд Трамп объяснил тем, что поправкой к Конституции о безусловной выдаче гражданства родившимся в стране злоупотребляли сотни тысяч человек. Между тем, бразильские погранслужбы начали массово отказывать во въезде беременным россиянкам. Они считают, что цель их поездки не отдых, а роды, чтобы дать будущему ребенку бразильское гражданство. Миграционные службы Чили, в свою очередь, начали аннулировать гражданство детей, рожденных в стране иностранными туристами, в том числе россиянками, пишет газета.ру. С 2027 года платежки за ЖКУ россияне смогут получать через портал госуслуги в личном кабинете, сообщил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, электронные квитанции будут автоматически направлять пользователям с подтвержденной учетной записью, если они заранее не откажутся от такого способа получения документов. Депутат подчеркивает, что переход на цифровой формат не станет обязательным. Собственники жилья сохранят возможность самостоятельно выбирать, получать ли квитанции в электронном виде или продолжить пользоваться привычными бумажными платежными документами, пишет РИА Новости. Две бесплатные электрички развезут болельщиков «Ротора» в воскресенье 9 августа после футбольного матча с Челябинском. Начало игры на Волгоград-арене в 18:30. Дополнительные рейсы для футбольных болельщиков назначила Приволжская магистраль. Один электропоезд отправится с Краснооктябрьской в 22:03, с нижней платформы Мамаева-Кургана в 22:10. Прибудет на станцию «Шпалопропитка» в 22:16. Вторая электричка пойдет со станции «Волгоград-1» в 21:13, с верхней платформы Мамаева-Кургана в 21:19. Волжский прибудет в 22:04, сообщает «Высота 102». Конор Макгрегор начал подготовку к возвращению в смешанное единоборство после операции на колене. Об этом одиозный ирландский боец сообщил в соцсетях. «Я не сбежал от боли, я пошел ей навстречу. Теперь начинается настоящая работа», цитирует экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях газета.ру. Напомню, 12 июля Макгрегор вышел на бой с Максом Холлоуэем в октагоне на турнире UFC 329. Он вышел в бой впервые за последние 5 лет, но сразу после стартовой сирены полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился на настил. Макгрегор был снят с поединка судейским решением из-за повреждения ноги. Конору Макгрегору сейчас 38 лет. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
6: Информационный конвейер. Реклама.
8: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
9: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Бауса с треком Magnetic. И ведь действительно есть люди, которым тянет вопреки любой логике. Никакого общего прошлого, никаких совместных планов, но стоит им появиться в зоне видимости, и все, законы физики берут свое. Если вы прямо сейчас ловите себя на мысли, что снова открыли профиль того самого Магнит, поздравляю, друзья мои, вы в стандартной ловушке трека. Ну, а дальше, возможно, окажемся и в других. Чит-кодс и Train Bloom в продолжении часа. Также появится Леони и Callum Scott Stay и на закусочку Two Colors Mad World. Через какое-то мгновение. Также, друзья мои, не забывайте про повтор рубрики «Встречка» в 13.15. А еще ее можно найти, послушать, даже скачать на нашем официальном сайте volgogradfm.ru.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах дом Лента.
4: На вайбе. На стиле. На яркой «Лада Искра». С автоматической трансмиссией мультимедийной системы «Лада Инжи Эва» с онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра».
5: От 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Компании «П-сервис плюс». Азизбекова, 73. 20-08-28.
6: Рекомендованная розничная цена «Лада Искра» в комплектации «Комфорт». Не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. 18+.
7: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 179,90. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
8: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
9: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
10: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на «Волгоград-ФМ».
2: В Волгограде ясная погода, дует восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 35, ночью до плюс 24.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. Автопрестиж. Официальный представитель JQ и Amoda. Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. JQ и Amoda. В Автопрестиж. На землячке 94, строение 2. Автопрестиж. С заботой о своих клиентах.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Да-да-да.
3: Здравствуйте, Александр.
2: Слушаю.
3: Хотелось бы узнать, вот хочу приобрести машину G-Tour, Т1 или Т2, какую посоветуете взять?
2: Ну, тут каждый почему-то хвалит свое болото, лично по мне, вот лично для моих, как бы, целей, Т2 был бы самое то. Но без всяких вот этих обвесов дополнительных, там еще чего-то. Потому что Т1 мне что-то как-то не очень понравился в плане поведения. Хотя в целом сделано интересно, нормально. Но и мотор там более-менее бодрый такой, как бы, интересно сделанный. Что касается проходимости, вот тут у меня вопросы были, потому что я не мог в боевом режиме попробовать эту машину. Не было такого случая просто. Не очень, конечно, с одной стороны подкупает вот эта вот планшетизация всех китайцев. Но, по сути, это вот как у всех решение центрального планшета на консоли в Т1, на мой взгляд, могло быть интереснее реализовано. Ну, а так, в целом, как бы, дело бюджета, раз. И, на мой взгляд, предназначение автомобиля. То есть, если нам надо, допустим, машину-платформу побольше, то тут как бы есть уже пожелание, допустим, конкретно купить себе там что-то большое, там, либо наоборот городское. Т2 мне понравился в целом по поведению. К Т1 было немного, но все-таки вопросиков, поэтому здесь выбирать надо, исходя из собственных покатушек, я бы так сказал.
3: А моторесурс какой у них у двигателей?
2: Слушайте, но сейчас говорить о моторесурсе пока еще, наверное, не стоит. Почему? Объясню. Потому что все-таки моторесурс – тема долгосрочная. И вот эти моторы, которые они представляют, мы уже видели на разных, как бы, интерпретациях у этого производителя. Поэтому я не считаю, что это какой-то прям провал или еще что-то. Абсолютно нормально. Они ездят во всех подразделениях. Поэтому если уж брать, как бы, за основу что-то проверенное, то это, наверное, оно у данного производителя. Оно ведь является, по сути, ответвлением от головного концерна. Ну, а что касается вот, в принципе, долговечности турбовых двигателей, главное заправлять качественным топливом, следить вовремя за маслом. Все.
3: Спасибо большое.
2: Спасибо и вам. Удачи. Следующий звонок принимаем. Напомню, наш номер телефона. Вы можете дозвониться по номеру 39-101.5, выйти с нами в эфир, поговорить об автомобилях, задать вопрос, высказать мнение, может быть, что-то добавить или убавить к тому, что мы обсуждаем. Это все принимается. Делайте так, чтобы звонок был безопасен для вашего вождения. Ну и оставайтесь на связи.
4: Этот чувак из, значит, просто там из России показал видос, видеоинструкция, которая у Бэхи есть. Вот. Ага. Ну, видимо, современная BMW, там прямо на экране у них видеоинструкция по эксплуатации автомобиля. Вот.
2: Ну и что, и что?
4: И он там увидел непосредственно, я просто сегодня прожал, значит, в ролике с там, советами по управлению машины, значит, прям указан маневр на дороге, который противоречит правилам дорожного движения. Через двойную сплошную машина просто тупо едет на светофоре. Вот, что еще раз доказывает, что водители BMW как будто бы изначально в своем зародыше, как говорится, уже изначально готовы.
2: Ну, уже видишь, что даже производитель как-то эту тему троллить пытается. По-разному. Все по-разному к этому относятся. Но, честно, я как бы статистику свою веду разную. У меня владельцев пока лидеры владельцы отечественного автопрома. При этом... Да. Они считаются, наверное, самыми такими прямо вот быстрыми водителями. Ну, то есть, да. Реально прям, я больше всего гонок наблюдаю именно от них.
4: Ну, да, да, знаменитые приоры,
2: что-то. Да, да, да, заниженные тазы, чаще всего встречающиеся с нелегально установленной оптикой, либо там внесениями в конструктивные особенности автомобиля, ну и многим-многим другим. Я не говорю, что все такие, но по моей статистике, пока вот по стране в целом, по колесив, я вижу чаще именно таких. Но, честно скажу, южный стиль вождения — это одно. Достаточно спокойный, я вам честно отвечу. Я был в Сибири в командировке. А-а-а. Вот там люди водят некоторые очень агрессивно. Прям реально на дорогах, не дай бог, ты там где-то что-то медленно тащишься, тебя оборут, обматерят все. Ну, вот это прям трэш какой-то. Я сам как бы живу в Урале, ну, на уральской земле. Тут тоже как бы за словечком-то в карман не лезут, жестко могут приложить. А-а-а. А там... Просто что-то страшное творилось. Хотел сказать, ребята, спокойней, пожалуйста. Спасибо. Ну все, я так понимаю, время у нас вышло.
4: Да.
2: Да, поэтому благодарим наших радиослушателей за внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем Александр Морозов. По будням. Встречка. Хит твоего города на Волгоград-ФМ.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: А вы заметили, что чит-код и трейн в одном названии звучат не как музыкальный дуэт, а как инструкция какой-нибудь старой части GTA. Ввел комбинацию клавиш, у тебя поезд летит сквозь текстуры и сквозь стены. Вот было бы так в реале, да? Существовал бы чит-код, который мгновенно закрывал бы ипотеку или заставлял микроволновку греть суп, а не тарелку. Но у нас из доступных бонусов пока вот только этот бодрый бит и кофе, естественно, и Волгоград FM заодно, по которому мы сами и движемся. Шауси Кап Спорт Only You прямо по курсу, а также Мали Краймбери. Чуть ранее все прошло.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс успокоин. Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
6: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
7: А что тут страшного?
6: Вырастешь, поймешь.
5: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
8: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
9: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
8: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Поймал себя на мысли, что вся наша жизнь периодически напоминает один сплошной лихорадочный сон. Но согласитесь, зайти в магазин за хлебом и выйти оттуда с надувным бассейном, это ли не абсурдный абсурд? Вот Алекс Уоррен упаковал это ощущение в трек «Fever Dream», ну а мы ежедневно упаковываем его в свои отмазки, да, перед самим же собой. Так что если вы сейчас, друзья мои, стоите где-то и не знаете, зачем вы там стоите, не переживайте, вы просто в потоке. Как и все мы. Алан Уокер и Изабелла Мелкман в финале часа «Broken Strings», а еще «Disc Lines» и «Тина Ше», чуть ранее «No Prog Boys».
1: Реклама.
2: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
3: «Газпром колледж Волгоград» объявляет о наборе абитуриентов на очную и заочную форму обучения. Выбирая колледж ПАО «Газпром», вы выбираете будущее. Дополнительная информация по телефону 46 14 04.
4: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
5: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград-ФМ.
6: Спонсор вечернего гороскопа ООО «ВРТ». Медицинский центр «Проварикоз».

0: скорей.
1: Проварикос на Грушевской. 36-55-55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время.
2: 14 часов.
1: Реклама.
3: «Волгофарм» отмечает день рождения и приглашает в аптеку прямо в твоем смартфоне. Участвуй в акциях, бронируй в один клик, выбирай аптеку, следи за бонусами, скачивай приложение в Рустор. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 6+.
5: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. В Волгоградской инспекции Госжилнадзора предупреждают жителей о новом виде мошенничества. Людям звонят якобы представители УК или подключают их к неким чатам в МАКСе, запрашивая при этом подтверждение личных данных. Делать этого ни в коем случае нельзя. УК, органы госвласти, должностные лица не создают и не приглашают жителей региона в сторонние чаты или группы в мессенджерах, не запрашивают личные данные по телефону или переписке, отмечает «Высота 102». В регионе Минстроем России созданы 8048 официальных общедомовых чатов, их владелец Госжилнадзор. Приглашение вступить в эти чаты поступает исключительно в личный кабинет граждан на портале «Госуслуги». К началу августа в Волгоградской области обратились к медикам по поводу укусов клещей 1308 человек. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре области. При этом количество жителей региона, заразившихся от инфицированных клещей, не изменилось. Четверо заболели иксодовым клещевым боррелиозом, трое – крымской геморрагической лихорадкой. Напомню, при выезде на природу необходимо соблюдать меры безопасности, носить одежду, закрывающую все части тела, а также головной убор. При этом после возвращения с прогулки необходимо внимательно осмотреть себя, близких и домашних питомцев, рекомендуют санврачи, пишет «Высота 102». Первый в России специализированный вуз, где будут обучать джазу, может появиться в Москве или Санкт-Петербурге. Об этом агентство РИА Новости сообщил народный артист, джазмен Игорь Бутман. Сейчас в стране есть учебное заведение с джазовыми направлениями, но этого мало. Нужна специализированная эстрадно-джазовая школа, такая как колледж в Беркли в Бостоне. Такой вуз необходим как для появления новых высококлассных артистов, так и музыкальных педагогов, отметил Бутман. Он уточнил, что проект находится в стадии серьезной проработки, пишет газета.ру. Япония изучит присвоение властями России имени советского разведчика Рихарда Зорге острову Малой Курильской гряды. Об этом заявил генсек японского правительства Минору Кихара. Он отметил, что страна, считающая острова своими северными территориями, будет действовать соответственно, пишет РИА Новости. В конце июля Русское географическое общество сообщило о том, что двум безымянным островам Малой Курильской гряды присвоены имена героев Советского Союза, разведчика Рихарда Зорге и артиллериста Ивана Рубле. На островах уже установили памятные таблички. Новые названия внесут на мировые карты, пишет РИА Новости. Актеры Том Холланд и Зендея впервые появились на публике с обручальными кольцами оба. Их заметили на прогулке по Лондону с собаками, затем в кофейне, где папарацци сфотографировали на безымянном пальце Холланда обручальное кольцо. Строгое, без лишних деталей, пишет Лента.ру. Кольцо у Зендеи замечали и раньше. Звезды тайно поженились в начале года. На днях устроили тихий прием в отеле в графстве Суррей, недалеко от родного города артиста, сообщает издание TMZ. Недавно пара посетила премьеру фильма «Человек-паук. Совершенно новый день», где публику растрогал момент, когда Том случайно назвал Зендею ее вторым домашним именем Мари. Официальный доллар 81,41, евро 94,06.
7: Информационный конвейер.
1: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: есть особая категория треков, под которые прямо хочется медленно ехать по ночному городу, смотреть на фонари, делать вид, что у тебя разбито сердце. Даже если на самом деле тебя, ну, просто забыли куда-нибудь позвать. Фрэнк Монтана и Макси Би в этом деле абсолютные профессора. Умеют обернуть обычную человеческую обиду в какую-то невероятную эстетику. Главное, не заиграться и не начать строить из себя загадочного молчуна перед коллегами, ну а то они просто не поймут. Продолжаем двигаться по этой пятнице, друзья мои. Жаркое, между прочим, 36 за бортиком. Тут еще группа «Градусы» тоже, возможно, их поднимет треком на ресницах. Также появится «The Second Voice», «Let Me Be», ну и раньше всех «Zayn, Die For Me» через короткое мгновение.
1: Алексей Карпов на Волгоград ФМ. Реклама.
2: Я больше не могу без окон.
3: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна Рихау до 10 августа. 43-55-13.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириновой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Ну что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра, 179,90. Гипермаркет «Маяк», ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
11: Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
1: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В Волгограде ясная погода, дует восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до +35, ночью до +24.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория. Детские и спортивные зоны. Бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
1: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «СЗ Зодчий». Не оферта.

0: Терпение вещь хорошая, но у всего есть предел. Инна вот готова ждать, а я, честно говоря, даже загрузку страницы дольше 3 секунд с трудом переношу. Если вы тоже, друзья мои, из категории людей, у которых пульс учащается от любой паузы, ну давайте выдохнем, суетиться некуда, да и ни к чему. Ведь сегодня же пятница, 7 августа. I'll be waiting. В середине часа далее Marshmello и Portugal The Man Phoenix, а еще Temper City с новиночкой Self-Aware. Не пропусти.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
4: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в Море Синема. Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
5: ООО «Море Синема. Волга». Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52-62-44.

Хорошо, когда вокал умеет выбивать из колонок всю пыль вместе с остатками хорошего настроения. Есть в этом церковном, в кавычках, мотиве какая-то...

0: будущее. Дополнительная информация по телефону 46 14 04.
1: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
3: А что тут страшного?
2: Вырастешь, поймешь.
4: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
5: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
6: 7 августа в 19:00 Волгоградский планетарий приглашает на полнокупольное шоу «Планета Диско». В живом звуке хиты западной и отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. Звезды над головой и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Категория 12+.
4: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время.
1: 15 часов.
0: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Внебиржевой расчетный курс доллара сегодня поднимался на межбанковской валютной бирже выше 82 рублей впервые с 26 марта. Таковы данные торгов. Пишет РБК. Напоминает, что после приостановки торгов долларом на московской бирже летом 2024 года главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли стал кросс-курс американской валюты через юань. Между тем, специалисты называют несколько причин удешевления рубля, в этом числе падение выручки от экспорта, сезонный рост импорта, снижение цен на нефть и геополитическая напряженность, сообщает «Московский комсомолец». Плановое отключение света сегодня внесло изменения в работу Волгоградского института управления филиала РАНХИКС. Из-за профилактических работ в ВУЗе не работают приемные комиссии и планово-финансовый отдел, сообщили представители учебного заведения. Плановые работы по адресу Гагарина, 8, проводят с 9 утра до 16.00. После подразделения возобновят прием посетителей. При этом дата совпала с важным этапом приемной кампании. Именно 7 августа российские ВУЗы должны публиковать приказы о зачислении на бюджетные места по основному курсу, отмечает блокнот Волгограда. Волгоградская полиция завершила расследование уголовного дела о серии мошенничества на сумму более 17 миллионов рублей, при которых пострадали 150 жителей 14 регионов России. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк. По версии следствия, с середины 2018 года по 23-й обвиняемые поддерживали работу системы IP-телефонии, которая позволяла преступникам анонимно звонить гражданам России. Они использовали созданную инфраструктуру, чтобы под видом сотрудников правоохранительных органов, Центробанка и других организаций убеждать людей переводить деньги на якобы безопасные счета или отдавать им деньги напрямую, пишут городские вести. Армения взяла курс на Евросоюз. Это дал понять премьер Никол Пашинян на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Киргизии. Он сказал, что страна не сможет одновременно состоять и в Евросоюзе, и в Евразийском экономическом союзе. Народный референдум проводиться не будет, сказал Пашинян. И напомнил, что в 2025 году в Армении был принят закон о начале вступления республики в Евросоюз, пишет агентство ТАСС. Ранее сообщалось, что Евросоюз требует от Армении сократить присутствие российского бизнеса в стратегии отраслях, разорвать гуманитарные связи с Россией, пресекать выступления внутренних оппонентов такого курса. Конор Макгрегор начал подготовку к возвращению в смешанное единоборство после операции на колене. Об этом одиозный ирландский боец сообщил в соцсетях. «Я не сбежал от боли, я пошел ей навстречу. Теперь начинается настоящая работа», цитирует экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях газета «Ру». Напомню, 12 июля Макгрегор вышел на бой с Максом Хэллоуем в октагоне на турнире UFC 329, но сразу после стартовой сирены полетел в прыжке на соперника и неудачно приземлился на настил. Макгрегор был снят с поединка судейским решением из-за повреждения ноги. Конору Макгрегору сейчас 38 лет. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Трек закончился, а вопросики остались. Ну, согласитесь, фразу «встретимся в темноте» в реальной жизни без подозрения воспринимаешь только если ты либо кот, либо работаешь в ночной смене. Во всех остальных случаях хочется сразу уточнить, а свидетели будут? Или мне брать с собой перец в баллончике? А ладно, шутки шутками, друзья мои. Надеемся, что героям песни все же повезло. Ну, а мы выходим на свет, выходим из темноты и движемся далее по волнам в Волгоград FM. Еще раз всем здравствуйте. Софи и группа The Giants, Shut Up and Dance, чуть ранее One Republic, Invincible, ну и Айова с новиночкой «Мы через какое-то мгновение».
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает автоэлектрика по сельхозтехнике. Подробности по телефону 8 961 086 23 85.
4: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
5: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.

0: События и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В Волгограде ясная погода, дует восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду. Температура воздуха днем до плюс 35, ночью до плюс 24.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.

0: Спасибо.
1: Хит твоего города на Волгоград FM.
2: Реклама. Доброго дня вам желает жилой комплекс «Карамель».
3: Сладкое предложение от ЖК «Карамель» на Тракторном. При покупке 4-комнатной квартиры кладовая в подарок. Ваша просторная квартира комфорт-класса в готовом доме уже ждет вас. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности в отделе продаж 515-512. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. ООО СЗ «Зодчий». Не оферта.

0: Sweet Dreams от Джей Хоупа и Мигеля. Красиво поют про сладкие сны. Но давайте по чесноку. Самые сладкие сны посещают нас ровно за 5 минут до звонка будильника. Вот именно в тот момент, когда ты во сне, не знаю, спасаешь мир или получаешь Нобелевскую, срабатывает этот адский звук, и ты резко возвращаешься в реальность, где надо искать второй носок. В общем, всем желаю, чтобы ваши сны не прерывались на самом интересном месте. Ну а мы идем далее. Калифорнийская ночь впереди от группы Tokyo Hotel, Мадонна и Мартин Гаррикс на подхвате, а еще Hearts и Purple Disco Machine Wonderful Life.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и так.
2: Реклама. Газпром-колледж «Волгоград» объявляет о наборе абитуриентов на очную и заочную форму обучения. Выбирая колледж ПАО «Газпром», вы выбираете будущее. Дополнительная информация по телефону 46 14 04. Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
6: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
7: А что тут страшного?
6: Вырастешь, поймешь.
8: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
9: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
10: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

послушал композицию Body Talk от Али Фарбан и Рене Миллер, задумался тут же. Вот одно дело, когда тело говорит в ритме танца на вечеринке, и совсем другое, когда оно пытается общаться с тобой посреди рабочей недели. В районе 4 часов дня этот разговор обычно сводится к хрусту в коленях, спине и громкому урчанию в животе. Главное правильно расшифровать эти сигналы и вовремя отправить организм на кофе-брейк. Не переключайтесь, друзья мои, Тулгарат FM, впереди еще много чего интересного. Например, BTS с композицией Swim прямо сейчас.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время. 16:00.
0: Реклама.
2: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: Радиоканал «Волгоград-ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л-номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
5: Волгоград ФМ. В ритме твоего города. 101.5.
6: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
7: Информационный конвейер.
8: Здравствуйте. В России могут разрешить устанавливать защитные конструкции от дронов при капремонте, ремонте и содержании автодорог. С таким предложением выступает Минтранс, сообщает агентство ТАСС. В пояснительной записке к документу отмечено, что сейчас создание конструкций для защиты не входит в утвержденный перечень. Из-за этого их нельзя выполнять в рамках дорожного ремонта и содержания трасс. В ведомстве объяснили необходимость подобных изменений атаками беспилотников ВСУ. Ранее сообщалось, что в российских регионах началась масштабная кампания по набору добровольцев и резервистов для охраны критически важных объектов, напоминает газета.ру. В Волгоградской инспекции Госжилнадзора предупреждают жителей о новом виде мошенничества. Людям звонят якобы представители УК или подключают их к неким чатам в МАКСе, запрашивая при этом подтверждение личных данных. Делать этого ни в коем случае нельзя. УК, органы госвласти, должностные лица не создают и не приглашают жителей региона в сторонние чаты или группы в мессенджерах, не запрашивают личные данные по телефону или переписке, отмечает Высота 102. В регионе Минстроем России созданы 8048 официальных общедомовых чатов, их владелец Госжилнадзор. Приглашение вступить в эти чаты поступает исключительно в личный кабинет граждан на портале Госуслуги. В Волгограде разбираются в массовом ДТП, который устроил 18-летний водитель. Авария случилась на мосту в сторону Краснослободска. Началась с тарана. Водитель на «Ладе Приора» врезался в «Хёндэ Солярис», который от удара отлетел на левое металлическое ограждение, а затем на встречную «Хёндэ Сонату». При этом машина предполагаемого виновника ДТП перевернулась на крышу и зацепила «Лексус». Водителям обеих корейских иномарк понадобилась помощь медиков. Водитель «Лексуса» после осмотра на месте отказался от госпитализации, сообщили в МВД области. О состоянии 18-летнего виновника ДТП не сообщается, пишет Высота 102. В Госдуме предложили указывать на упаковке калорийность всего продукта целиком. С инициативой обратился в Минпромторговли вице-спикер Борис Чернышов. Он просит обязать производителей крупным шрифтом наносить на упаковку общую энергетическую ценность товара в килокалориях, сохранив при этом информацию о калорийности на 100 граммов или порцию. По мнению Чернышова, действующий формат неудобен. Чтобы узнать калорийность всей пачки, покупателям приходится делать расчеты на вес или количество порций. Особенно остро проблема стоит для пожилых людей, родителей и тех, кто соблюдает диету по медицинским показаниям, отмечает депутат, пишет агентство ТАСС. Президент США подписал указ, запрещающий туризм с целью рождения ребенка ради получения им американского гражданства. Свое решение Дональд Трамп объяснил тем, что поправкой к Конституции о безусловной выдаче гражданства родившимся в стране злоупотребляли сотни тысяч человек. Между тем, бразильские погранслужбы начали массово отказывать во въезде беременным россиянкам. Миграционные службы Чили, в свою очередь, начали аннулировать гражданство детей, рожденных в стране иностранными туристами, в том числе россиянками, пишет газета.ру. Официальный доллар 81.41, евро 94.06.
7: Информационный конвейер.
0: Реклама.
9: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Тиеста и Ариана Грейс с треком Beautiful Places в начале часа про красивые места. Сразу представляются лазурные пляжи, пальмы и закаты. Но давайте честно, для большинства из нас прямо сейчас самое красивое место на Земле – это свободное парковочное место возле дома или же диван, на который никто не претендует. Так что если ваш отпуск пока существует только в виде обоев на рабочем столе, друзья мои, не расстраивайтесь. Волгоград FM телепортирует вас в классные места с помощью классной музыки. Сия и Шон Пол в продолжении часа. Chief Reels, чуть ранее новиночка от Тима Белорусских. Мысли. Ну и на закуску Bruno Mars, I Just Might, через пару минут.
1: Алексей Карпов на Волгоград FM.
2: Реклама.
3: Испытай свою удачу.

0: регистрируй чеки в приложении «Друзья акварели», выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь. Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
1: Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
2: «Газпром-колледж Волгоград» объявляет о наборе абитуриентов на очную и заочную форму обучения. Выбирая колледж ПАО «Газпром», вы выбираете будущее. Дополнительная информация по телефону 46 14 04.
3: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать! Приезжай на локации «Агатара» в пробег. Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку. Открой новые возможности с «Агатара» в пробег. Проспект Ленина, 122. Проезд Тайшетский, 2.
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 миллиметров. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
6: Слушай гороскоп каждый будний день. Будь ближе к звездам. С Волгоград FM.
7: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз».

0: скорее.
1: Проварикос на Грушевской. 36 55 55.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: прогноз погоды на Волгоград ФМ.
1: В выходные в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 36%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 36, ночью до плюс 24.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама. Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
2: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Мощная работа We Pray. Вот слушаешь и прямо чувствуешь эту надежду на лучшее. Да? Особенно остро это чувство проявляется где-то в районе вечера, когда ты мысленно молишься, чтобы до конца рабочего дня больше никто не написал фразы по типу «нужно срочно созвониться». Или же «есть маленькая правка». В общем, держимся, друзья мои. Вечер уже ближе, чем нам кажется. Настраиваемся на позитив и переходим к следующим трекам. Тэйм Импала и Дженни Дракула. Прогулка по Манхэттену вместе с Карлитой и Софи Такер нам тоже с вами обеспечена, но перед этим немножко порвем струны любви, скажем так. Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Broken Strings.
1: Волгоград. Волгоград. Волгоград и Фрага.
2: Реклама. Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свириной.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Условия игры изменились, но мы нашли выход. Более 100 автомобилей в наличии. Новые автомобили под заказ из Европы, Кореи и Китая. А также полный цикл автомобильных услуг в одном месте в автомоле «Манеж». 15 лет – ваш надежный партнер в мире качественных автомобильных услуг.
8: Ну что опять за рок-концерт в машине?
9: Да просто Мурзик сильно нервничает.
8: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
9: Мурзик, это же просто песня какая-то.
8: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
12: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
11: Тогда в Полипрофиль 977-377.
13: А куда мы едем?
11: Проводить испытания и получать новые впечатления.
14: Ведущие Волгоград FM проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
15: Узнай, что мы проверили на этот раз.
14: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград FM.
16: Спонсор ИП Стародубцев Алексей Юрьевич. Сеть кофеен Coffee Cheese.
17: Утро начинается правильно, когда в руке любимый кофе. Большой капучино всего за 199 рублей в сети кофеен Coffee Cheese. Подарите себе идеальное утро. Coffee Cheese всегда рядом с вами в Волгограде и Волжском.
2: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: surprise.
1: Трэп-мафия «Хаус» в наших колонках качает знатно, конечно, но если подумать, настоящий мафиози-стайл начинается тогда, когда ты в пятницу вечером ровно в 5 часов закрываешь рабочий ноутбук, делаешь каменное лицо и игнорируешь все рабочие чаты. Вот это я понимаю криминальный авторитет и опасный человек. Ну, а у меня на этом сегодня все, друзья мои. Переходим в режим ожидания. Мы все с вами, я тоже ухожу зализывать раны в мафиозном стиле после рабочей недели и восстанавливать уровень кофеина в крови, чего и вам желаю, друзья мои. Берегите себя, высыпайте за двоих, лучше за троих, и пусть эти выходные пройдут без лишнего шума и пыли. Обнял, приподнял. До понедельника. Пока-пока.
2: Алексей Карпов на Волгоград FM.
3: Реклама.
4: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 179,90. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
5: Сосед, быстро тебе дом возвели.
6: Компания «ЕСМОСТРОЙ» строила.
5: А они крыши чинят?
6: И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «ЕСМОСТРОЙ». По этому запросу и официальный канал в «МАКС» найдешь. Телефон в Волгограде 60-59-60.
7: Самое жаркое лето на мировые киноновинки в «Море Синема». Не пропусти «Миньоны и монстры», «Моана 2», «Одиссея», «Человек-паук», «Совершенно новый день». Расписание и даты выходов релизов на сайте mori.film.
8: ООО «Море Синема», Волга, Волгоград, улица Землячки, 110Б, ОГРН 113-344-30-19-467, 18+.
9: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
10: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
11: А что тут страшного?
10: Вырастешь, поймешь.
12: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
13: Все о культурной жизни города. Значимые события, яркие личности, простые удовольствия. Афиша Волгограда выходит на правах рекламы.
14: 7 августа в 19:00 Волгоградский планетарий приглашает на полнокупольное шоу «Планета Диско». В живом звуке хиты западной и отечественной эстрады. На сцене группа «Терра», солистка Ирина Аксенова и скрипка Герасима Арутюняна. Звезды над головой и музыка вокруг. Приходите слушать и вдохновляться. Категория 12+.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Твое время. 17 часов.
1: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
2: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
3: Информационный конвейер.
4: Здравствуйте. Минтранс предложил включить установку противодронной защиты в перечень дорожных работ. Действующие сейчас документы не позволяют оперативно монтировать защитные конструкции или сооружения, которые в случае атаки будут принимать на себя основной удар беспилотников. Необходимость изменений в Минтрансе объясняют тем, что объекты транспортной инфраструктуры подвергаются атакам беспилотников. Это создает угрозу безопасности граждан и дорожного движения. В Волгограде и Уфе задержали мошенников, которые взламывали госуслуги. В участии в схеме обзвонов подозреваются 22 человека. По данным следователей, злоумышленники получали доступ к личным кабинетам россиян на госуслугах и на основании их персональных сведений оформляли сим-карты, которые могли использоваться при мошенничестве. Именно в Волгограде в арендованных помещениях располагались офис-центры, где шла регистрация сим-карты и их дальнейшее распространение. Об этом пишет агентство ТАСС. На Мамаевом кургане после реставрации открыли первую из скульптур на площади героев. Фигуры воинов, уничтожающих гидру и свастику, снова стали белыми. Как рассказали в музее-заповеднике «Сталинградская битва», от солевых отложений и биологической грязи предстоит очистить и остальные скульптуры на площади героев. В работе используют ту же технологию, что и при работах на монументе Родины-Матери. Теперь защитное ограждение переместили на вторую скульптуру, которую и начинают чистить, пишет блокнот «Волгоград». Альпинисты в этом сезоне не смогли подняться на высоту, где погибла Наталья Наговицына. Сезон восхождений на пик Победы завершен, заявил Дмитрий Греков, начальник базового лагеря «Южный Инельчек». По его словам, ни одна группа альпинистов в этом сезоне не смогла добраться до тела. Наталья Наговицына год назад при спуске с пика Победы сломала ногу. Спасатели несколько раз пытались подняться к ней на высоту 7200, но все попытки закончились безрезультатно. Эксперты перечислили 10 способов экономить бензин в условиях топливного кризиса. Например, для экономичной езды журнал «За рулем» советует поддерживать исправность двигателя и всех агрегатов трансмиссии, а топливо рекомендует использовать с рекомендованным. А топливо лучше использовать с рекомендованным, а не с допустимым октановым числом. Также среди советов исправность тормозов, корректные углы установки колес на осях, расход топлива могут увеличивать, например, дополнительный верхний багажник или кофр и даже перевозимые на спецкреплениях велосипеды и сапы. Официальный доллар на сегодня 81.41, евро 94.06.
3: Информационный конвейер. Реклама.
5: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
6: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Вроде бы, да, веселая песня, а ведь она немножечко о грустном, но мы-то с вами не собираемся грустить. Джон Саммит и Shades of Blue только что звучали для нас. Ну а мы врываемся с вами в вечерний прекрасный пятничный эфир. Рабочая неделя подошла к концу, а это значит, что все, мы можем радоваться выходным, которые уже, можно сказать, начинаются. В студии я с вами, здесь Виктория Сотникова, и вместе мы проведем прекрасно ближайшие два часа, прекрасное время с прекрасной музыкой, конечно же, в прекрасной компании. Все, не буду очень много и очень долго, да, тут разглагольствовать. Расскажу, что нас ждет дальше. А дальше нас ждет Annabelle England, Teddy Swims и Jonas Blue с композицией Girl. Так что никуда не уходим. Остаемся на волне 101.5 FM.
1: Волгоград FM.
2: Знаем, что любишь.
1: 101.5.
3: Реклама.
4: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
5: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус».
6: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 179,90. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
7: Я больше не могу без окон.
8: Спокойно. У Оконыча скидка 60% на окна «Рихау» до 10 августа.
9: 43,55,13.
10: Телеканал «Пятница» представляет.
11: Я наследник рэпера Гуфа.
12: Младшая сестра Мии Бойко.
13: Я сын Алены Свиридовой.
10: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
14: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
15: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
16: Так мычит корова. Так работает трактор.
17: У-ху!
16: Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
18: Спонсор конкурса ИП Шанаян Вазген Татосович.
19: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК 7 звезд. Второй этаж. Категория 0+.
5: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM. 52 62 44.

0: спонсор прогноза погоды ООО «АвтоВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на «Волгоград-ФМ».
2: В выходные в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 36%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 36, ночью до плюс 24.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.

0: Прекрасная Ларин и ее композиция Warning Signs только что звучала для нас. И, кстати, да, на знаки надо обращать внимание и очень-очень даже иной раз хорошо, потому что жизнь, она такая, знаете, настолько иной раз непредсказуемая, но ведь она столько всего классного нам подкидывает, подсказывает, еще что-то. Даже в целом, да, иной раз ты не обращаешь на какие-то вещи, с которыми ты сталкиваешься абсолютно каждый день, но ты обращаешь внимание на них ровно в тот момент жизни, когда нужно обратить, а там, да, условно, какой-нибудь третий глаз резко вдруг открылся и подсказал. Или еще что-то, да? Или бывает, вот что-то тебе внутри подсказывает, да, что что-то не то, что-то не так. А потом раз, там, условно, дождь пошел в этот день, и ты понимаешь, что, ну, точно тебе никуда в это место не нужно было. Или, и вот мне нравится еще мысль, что если ты куда-то опаздываешь, да, то, возможно, ты не просто так опаздываешь, тебе не нужно туда, да? Или тебе нужно опоздать, чтобы встретить кого-то другого, встретиться, да, там, попасть в какую-то другую ситуацию вообще или еще что-то. Поэтому знаки – это, ну, наше все. Ну, как минимум, вы сейчас в автомобиле, да, многие из вас едете, и вы что делаете? Вы смотрите, конечно же, на знаки, потому что, ну, без них никак. Но еще никак без прекрасной музыки. Вот впереди нас уже ждет Боб Синклер и Кайза, диджей Гоя, и Холли Молли споет для нас песню «Talk to you later» через пару минут, так что никуда не уходите.
1: 101,5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Реклама.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Жили-были дед да баба, и затеяли они ремонт.
2: А что тут страшного?
1: Вырастешь, поймешь.
0: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
3: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
4: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
5: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
4: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
5: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
6: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль, Волжский, 205-505.
9: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие Волгоград-ФМ проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград-ФМ.
12: Спонсор ИП «Стародубцев» Алексей Юрьевич. Сеть кофеен «Кофе Чиз».
13: Утро начинается правильно, когда в руке любимый кофе. Большой капучино всего за 199 рублей в сети кофеен «Кофе Чиз». Подарите себе идеальное утро. «Кофе Чиз» всегда рядом с вами в Волгограде и Волжском.
0: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 40.

Наслаждались композицией Born Again и пели ее фастбой Клок-Клок. Но, кстати, чем еще можно насладиться? Во-первых, пятничный вечер – это уже один сплошной праздник. Но есть еще, если вдруг вам надо, да, что-то тематическое. Ну вот, День собирания звезд отмечается сегодня. И тут, я не знаю, что вы придумаете, очень много всего. Покреативьте, да, можно почитать, посмотреть, понаблюдать звезды, да, когда стемнеет. Можно что-то, может быть, в какую-то игру поиграть, может быть, посмотреть что-то или так далее. Есть еще праздник холостяка. Тут смотрите, да, можно, может быть, попраздновать, если вам это нравится. Можно, может быть, кстати, предпринять какие-то попытки, чтобы перестать быть холостяком. Есть еще

0: Поезд, мама, папа, брат и я – экономная семья.
1: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
0: И на вкусняшки хватило.
2: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
3: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
4: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
5: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
6: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: «Газпром-колледж Волгоград» объявляет о наборе абитуриентов на очную и заочную форму обучения. Выбирая колледж ПАО «Газпром», вы выбираете будущее. Дополнительная информация по телефону 46 14 04.
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу. Еременко 152, Канатчиков и Ухтомского 5.
9: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро, расходы на учебу.
10: Да я не новую, я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял. Там выбор, что глаза разбегаются. И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
11: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина 122, проезд Тайшетский 2, 8-84-42, 722-722.
12: «Агат». Покупай выгодно.
13: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

0: Спонсор точного времени – государственное унитарное предприятие «Волгофарм». Региональная сеть аптек и оптик.
1: Твое время. 18 часов.
0: Реклама.
2: В честь дня рождения «Волгофарм» дарит подарки. Совершайте покупки с картой лояльности в аптеках «Волгофарм» на сумму от 2000 рублей и получайте скидку 10% на следующую покупку. Подробности узнавайте на сайте и в мобильном приложении. «Волгофарм» – больше, чем аптека.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 6+.
4: «Волгоград ФМ». В ритме твоего города. 101.5.
5: Спонсор новостей ООО «Рострубосталь».
6: Информационный конвейер.
7: Здравствуйте. В Министерстве финансов прокомментировали идею сократить срок продажи конфискованного имущества. Ведомство ожидает дополнительные поступления в федеральный бюджет, а также надеется сократить расходы при необходимости утилизировать непроданный конфискат. Об этом пишет «Коммерсант». Ранее СМИ сообщили, что в проекте постановления речь идет о сокращении максимального срока продажи конфискованного имущества со 100 дней до 44. Ряд отдельных мер коснется конфискованных автомобилей, техники и товаров, задержанных на таможне. 40-градусная жара задержится в Волгоградской области до конца этой недели. По данным гидрометцентра, температура от плюс 33 до плюс 38 градусов и выше сохранятся по 9 августа включительно. В понедельник, 10 числа, через Волгоградскую область пройдет холодный атмосферный фронт. Он принесет понижение температуры до плюс 27 градусов. Вместе с ощутимым похолоданием в регион придут кратковременные дожди с грозами, пишет со ссылкой на синоптиков. Высота 102. В аварии на танцующем мосту в Волгограде пострадали 6 человек. Об этом сообщили в региональном комитете здравоохранения. В ДТП 6 августа участвовали 4 машины. Как напоминает портал V1, по предварительным данным, 18-летний водитель «Приоры» врезался в попутный «Хюндай». От удара автомобиль отбросило в ограждение и вынесло на встречную. В результате «Приора» перевернулась на крышу и столкнулась с «Лексусом». Одного из водителей госпитализировали, еще 5 человек от поездки в больницу отказались. В Госдуме предложили разрешить беременным работать удаленно, если на это есть рекомендации врача. И все трудовые обязанности женщина может выполнять дома. Ей просто незачем ездить в офис, считают авторы инициативы. В Госдуме напомнили, что ежедневные поездки и живое общение с большим количеством людей иногда не только не приносят пользы, но и может нанести вред здоровью будущей мамы. В России 36% экономически активного населения работает не по той специальности, на которую училась. По данным Росстата, это почти 27 миллионов человек. Полное соответствие должности по уровню и направлению подготовки при этом есть у 42,5% работников. По словам экспертов, статистика демонстрирует, что на смену привычной специальности приходит набор компетенций, который позволяет специалисту включаться в различные виды работ. Официальный доллар на сегодня 81.41, евро 94.06.
6: Информационный конвейер.
4: Реклама.
8: Нужна арматура, труба или листовой прокат? Все это есть в компании «Рострубосталь». Больше не нужно ничего искать. Мы сами порежем в любой размер и быстро привезем вам прямо на объект. Телефон в Волгограде 43 00 20. «Рострубосталь». Решаем вопросы с металлом.

0: Композиция Baby Doll только что, я надеюсь, вы очень сильно подпевали ей, ну, может быть, и хотя бы чуть-чуть пританцовывали. Ну, ладно, даже если вы молча наслаждались, ничего страшного. Знаете, что я хочу вам сказать? Я хочу вам сказать, что мы буквально на финишной прямой, потому что мы уже в 7-м часу с вами. Это значит, что у нас остается с вами буквально один последний час, и все, и мы потом, знаете, что делаем? Мы уходим на выходные, прекрасные выходные, чтобы отдыхать и наслаждаться вообще всем, чем вы захотите, любыми делами. Так, ладно, я расскажу, какая музыка нас ждет дальше, потому что почему мы вообще здесь, да? Нам надо куда-то идти уже и танцевать. Но если вдруг вы в машине, то очень интересно, да, вообще, кто будет вас сопровождать в этой поездке. И сопровождает вас Ава Макс и KDDK. И через пару минут Биг Икс Заплак и Пост Малон с композицией Култ. Так что все, никуда не переключаемся.
1: Волгоград FM. Знаем, что любишь. 101.5. Реклама.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Автосалон «Бульвар». Более 300 проверенных автомобилей с пробегом. Большой выбор, выгодный обмен и честные сделки. Приезжай за своим авто. Автосалон «Бульвар» на парковке «Паркхаус». Весело провести время с друзьями? Пространство для отдыха «Микс». Бильярд, бар, музыка и атмосфера настоящего веселья. Мы в Европа Сити Молл, прямо внутри Сити Боулинга. «Микс» – место встречи друзей.
4: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас. Волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свиридовой.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. Сегодня в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
9: Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
10: Третий час листаешь объявления? Сотни фото, но ни одного подходящего автомобиля? Хватит листать, пора забирать. Приезжай на локации «Агатарев пробег». Здесь большой выбор проверенных автомобилей ждут тебя. Выбирай, заводи, уезжай в тот же день. Закрой вкладку, открой новые возможности с «Агатарев пробег». Проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2.
11: «Агат». Покупай выгодно.
12: Так мычит корова. Так работает трактор. Так кричит от радости человек, выигравший в конкурсе «Откуда звук?». Конкурс «Откуда звук?» каждый будний день в утреннем шоу 3-4 на Волгоград-ФМ.
13: Спонсор конкурса ИП «Шанаян Вазген Татосович».
14: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК «7 звезд». Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК «7 звезд». Второй этаж. Категория 0+.
3: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Гороскоп. Гороскоп. На Волгоград FM.
1: Спонсор вечернего гороскопа ООО ВРТ. Медицинский центр «Проварикоз».
2: Овны, вы справитесь со всеми трудностями, если не позволите эмоциям одержать верх над здравым смыслом. Тельцы, вы не тратите времени зря, а потому успеваете очень и очень много. Справляйтесь не только со своими, но и с чужими проблемами. Близнецы, вы легко находите общий язык с людьми и идете на контакт с теми, кто вам симпатичен. Раки, этот день будет удачным для тех из вас, кто решит посвятить его какой-то полезной деятельности. Львы, самое неприятное – особенность дня – то, что окружающие проявляют к вам мало внимания и недооценивают ваши заслуги. Девы, благоприятный день, возможны кардинальные перемены к лучшему, и дело не только в том, что звезды поддержат вас, но и в том, что вы обдумываете каждый свой шаг. Весы, вы настроены очень серьезно, поэтому день вполне подходит для важных и ответственных дел. Скорпионы, у вас благоприятный день и очень хорошо проходят поездки, полезны и приятны любые занятия, связанные со сменой обстановки. Стрельцы, влияние негативных тенденций будет довольно сильным, вы исходите из ложных посылок, поэтому едва ли сможете прийти к правильным выводам. Козероги, звезды на вашей стороне, есть шанс добиться больших успехов. Стоит прислушиваться к интуиции. Водолей, не самый подходящий день для полезных дел. Вместо того, чтобы сосредоточиться на решении важных задач, вы потакаете своим прихотям. И рыбы, значительную часть дня вы предпочтете решению чужих проблем, при этом сами же на себя будете злиться за то, что позволили окружающим сесть вам на шею. А это был гороскоп на завтра на Волгоград FM.
0: Реклама.

0: Хит твоего города на Волгоград FM.
1: Реклама.
2: Родная, уютная, твоя. Квартира в жилом комплексе «Времена года». Большая закрытая территория, детские и спортивные зоны, бесплатный паркинг. ЖК «Времена года». Классика комфорта в Дзержинском районе. 505-191.
3: Специализированный застройщик ДСК. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Иногда вот действительно хочется пожелать удачу себе, всем. Особенно, знаете, когда ты смотришь всякие фильмы, там иногда ты прям героем все, да, время, весь просмотр. Ты кричишь буквально «давай, давай», у тебя все получится. Шаполерон и их композиция «Good Luck, Babe» только что играла. И, кстати, вот про фильмы, если говорить, про ужастики, наткнулась, значит, на такую новую экстраординарную рекламную кампанию. Я такого еще не видела. Значит, Netflix посадил человека прямо в настоящий билборд ради нового хоррора. То есть прямо в центре Голливуда установили огромную комнату, где 3 дня будет жить актер. То есть представьте, огромный билборд, да, такой с 3D-конструкцией, которая там комната целая на билборде, подвесная такая, и там живет человек. Он сможет заниматься обычными делами, да, общаться с прохожими, но только такой, знаете, с помощью белой доски. И, значит, это все продвижение рекламной кампании фильма, который называется «Последний дом». И там по сюжету семья будет заперта в своем собственном доме, потому что за его стенами там какая-то вот неизвестная угроза их поджидает. В общем, очень интересные кадры, причем, и даже, знаете, хотелось бы узнать сам экспириенс, какой вот испытает актер, да, что он скажет, потому что это такая история, которая достаточно, может быть, и нелегкая с его, да, стороны. Но посмотрим, что же будет. Так, ну а сейчас все-таки, да, вернемся к нашим прикольным, прекрасным танцевальным и песенным различным движениям. Я не знаю, чем вы там занимаетесь. Можете заниматься всем и одновременно. Итак, ждем Marshmello и Portugal The Man. У Colors и BTS впереди. И композиция Swim от BTS нас будет радовать буквально совсем скоро. Так что остаемся на волне 101.5 FM.
1: Волгоград FM.
2: 101.5.
1: Реклама.
3: В детстве все машинки помещались в одну ладонь. Красная, синяя и та самая, которую хотелось больше всего. Сейчас машинки стали крупнее и находятся они в автомоле «Манеж». Более 100 автомобилей в наличии. Автомол «Манеж». 15 лет помогаем взрослым выбирать машинки. Волгоград, ТЦ «Аура».
4: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой! Мама, папа, брат и я – экономная семья!
5: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
4: И на вкусняшки хватило.
6: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
7: Сосед, быстро тебе дом возвели. Компания «Есмострой» строила. А они крыши чинят. И крыши, и фундамент. Да они все виды строительных работ выполняют. Работают по городу и по области. «Есмострой». По этому запросу и официальный канал в МАКС найдешь. Телефон в Волгограде 60 59 60.
8: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
9: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
8: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
9: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
10: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 8-961-086-2385.
11: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
12: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
11: Тогда в Полипрофиль 977-377.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Слушай, а ты чего эту новую машину купил? Сентябрь же скоро, расходы на учебу.
2: Да я не новую, я «Богат РФ Пробег» с пробегом взял.
3: Там выбор, что глаза разбегаются.
2: И по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
4: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль «Вагат РФ Пробег». Приезжайте и вы в «Вагат» по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
5: «Агат». Покупай выгодно.
6: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52-62-44.

Зиверт и ее песня «Эгоистка» только что звучали для нас. И знаете что, из этой композиции мы с вами уже все заканчиваем. Этот час, остается там буквально пару песен, и мы с вами прощаемся. Вот так быстро пролетела эта рабочая неделя. Быстро в целом пролетает все. Я уверена, что скоро мы также с вами не заметим и уже сентябрь. Но не хотелось бы, чтобы лето заканчивалось. Каждый год об одном и том же будем говорить с вами, потому что, не знаю, я обожаю очень сильно лето, даже несмотря на вот эту дикую жару, которая сейчас стоит, и

0: на Волгоград FM 101.5. Каждый день только классная музыка для вас. Все, всем пока-пока и до понедельника.
1: 101.5.
2: Знаем, что любишь. Волгоград FM. Реклама. Испытай свою удачу.

0: И в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
3: Ваш маршрут в надежных руках. Пригородные поезда – это точное расписание и комфорт в пути. Выбирайте «Волгоград Транспригород». Когда обстоятельства меняются, мы продолжаем движение.
4: Террасная доска из ДПК – идеальная замена дерева. Ограждения, фасады, речные панели, заборы, грядки – никакой покраски, никаких занос. Всегда в наличии. Кровля фасад 34.рф. Звоните 26-54-04. Склад 130 на Тулака.
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: Суперцена в гипермаркете «Маяк». Квас «Желтая бочка» 3,5 литра 179,90. Гипермаркет «Маяк». ТЦ «Привоз» Красноармейского района.
8: На вайбе. На стиле. На яркой «Лада Искра». С автоматической трансмиссией мультимедийной системы «Лада Enjoy EVO» с онлайн-сервисами «Яндекс.Авто» можешь двигаться именно ты. «Лада Искра».
9: От 1 277 тысяч рублей. Тебе решать. Официальный дилер «Лада» в Волгограде. Компании «П-сервис плюс». Азизбекова, 73. 20-08-28.
10: Рекомендованная розничная цена на «Лада Искра» с комплектацией «Комфорт». Не оферта. Предложение действует до 31 августа 2026 года. 18+.
11: Жили-были дед да баба. И затеяли они ремонт.
12: Что тут страшного?
11: Вырастешь, поймешь.
13: Чтобы ремонт не был страшной сказкой, приезжайте в ТЦ «Тулак». Строительные и отделочные материалы по доступным ценам в ТЦ «Тулак». Улица 25-летия Октября, 1, строение 18.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Твое время. 19:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ-34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: «Волгоград ФМ» в ритме твоего города. 101,5.
3: Спонсор новостей ООО «Центр хирургии глаза» на Базарова, 20.
4: Информационный конвейер.
5: Здравствуйте. Тайфун «Дельфин» в Японии не затронул основные туристические маршруты, которые популярны у российских путешественников. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России. Там добавили, что под удар стихии попал самый юг архипелага – Кюсю и Окинава. Данных о пострадавших организованных российских туристах нет. При этом в Шанхае есть проблемы с работой морских портов из-за временного закрытия, а также отменены или перенесены некоторые круизы. По данным японских СМИ, в эпицентре тайфуна порывы ветра достигают 55 метров в секунду. Августовские смены в детских лагерях стартовали в Волгоградской области. Школьников принимают 26 загородных учреждений, а также санатории и всероссийская программа «Время юных героев». Всего в Волгоградской области уже провели более 250 профильных смен в детских учреждениях. Все они были объединены общей темой «Год единства народов России». Как заявил губернатор Андрей Бочаров, за весь летний сезон в лагерях Волгоградской области отдохнут более 90 тысяч детей. В Комсомольском саду сегодня дадут органный концерт под открытым небом. Выступление начнется в 19:30. Организаторы рассказали КП «Волгоград», что электроорган установят на главной сцене парка. Концерт в том числе приурочен к завершению монтажа вращающейся части нового колеса обозрения. На финальном этапе специалисты будут навешивать на аттракцион кабинки и оборудовать подсветку. Импорт автомобилей в Россию по альтернативным схемам вырос в 1,5 раза. В июле в страну ввезли с помощью подобных механизмов 21,5 тысячи новых легковых авто. По данным агентства «Автостат», на прямые поставки из Китая пришлось 46% альтернативного импорта. На транзит через Киргизию более 30%. Машины при этом также ввозили из Японии и Южной Кореи. Только каждый четвертый в России знает, какие навыки нужны ему для карьеры. Эти компетенции участники опроса планируют усилить и развить до конца года, пишет «Коммерсант». 75% заявили, что намерены в этом году составить план карьерного развития и считают, что для достижения профессиональных целей им необходимо осваивать новые навыки. Каждый третий из этого количества лишь в общих чертах представляет, в каком направлении нужно развиваться. А 7% никогда не анализировали свой профессиональный уровень. Официальный доллар на выходные 82.17, евро 94.84.
4: Информационный конвейер. Реклама.
6: У меня что-то со зрением? Или, может, вы забыли нолик в конце дописать? Это вообще реально?
7: Вам не кажется. В Центре хирургии глаза до 31 августа лазерная коррекция зрения от 10 тысяч рублей за один глаз. Телефон 52-92-92. Улица Базарова, 20. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Реклама. Испытай свою удачу.

0: И в приложении «Друзья акварели» выбирай свою ячейку и выигрывай. ТРЦ «Акварель». Удача ближе, чем думаешь.
1: Акция действует до 18 октября 2026 года. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте акварельцентр.рф. Категория 18+. Подробности на акварельцентр.рф.
2: В гипермаркете «Сетка» сегодня для вас гипсокартон, профиля и каркас, волма, слой и монтаж. А еще у нас есть погонаж, краска, грунтовка, пена, шпаклевка, обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В гипермаркете «Сетка» все для ремонта дома и дачи. Ждем вас по адресу Моторная 5 и Бахтурова 12И.
3: «Газпром-колледж Волгоград» объявляет о наборе абитуриентов на очную и заочную форму обучения. Выбирая колледж ПАО «Газпром», вы выбираете будущее. Дополнительная информация по телефону 46 14 04.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой! Мама, папа, брат и я – экономная семья!
8: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
7: И на вкусняшки хватило.
9: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.

0: и курьезы. Сенсация. В утреннем шоу 3-4 на Волгоград FM.
1: Спонсор АНО ДПО Академия ТОП.
2: Компьютерная академия ТОП в Волжском объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажей, программировать роботов. Звоните 20-48-42. 20-48-42.
3: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52-62-44.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Авто ВЛГ». Официальный дилер «Лада» в Волгограде.
1: Прогноз погоды на Волгоград ФМ.
2: В выходные в Волгограде ожидается ясная погода, влажность воздуха 36%, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха днем до плюс 36, ночью до плюс 24.
1: Реклама.
3: Настоящий дилер проводит тест-драйв не только на трассе, но и по бездорожью. «Автопрестиж» – официальный представитель «Джейку» и «Амода». Протестируй и выбери свой яркий кроссовер нового поколения. «Джейку» и «Амода» в «Автопрестиж» на землячке 94, строение 2. «Автопрестиж» – с заботой о своих клиентах.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире на Волгоград FM.
2: Здравствуйте, Александр.
3: Да, здравствуйте, слушаю вас.
2: Подскажите, пожалуйста, об автомобиле BLG X70. Что, как он, что от него ожидать?
3: Ну, это же та же самая марка, которую мы сами видели. Просто автомобили переехали собираться на близлежащую там территорию для того, чтобы обеспечивать рынок и наш, и, собственно, рынок Белоруссии. И это то же самое в исполнении Манжара дорестовый и помесь, вернее, Атос дорестовый. Вот. И если мы вообще как бы рассматриваем автомобиль, ну, скажем так, более-менее простой, проверенный, наверное, это оно. Почему? Потому что вот эти моторы с коробками ходят достаточно долго. У них там еще была комплектация на переднем приводе с автоматом чистым, если кому-то прямо интересно. В целом, не сильно быстрый, но в этом бюджете купить машину с коробкой нормальной, с нормальным мотором, еще и на полном приводе, с нормальным багажником, ну, это прямо поискать нужно. А тут, на тебе, получи более-менее крепкую платформу, зарекомендовавшую себя просто под другим именем. Ничего более. Это смена имени для того, чтобы уйти от вторички. Вот перенести производство ближе к нам, обеспечить нормальную цену при том же качестве.
2: Я понял, спасибо большое. Еще вопрос, вот именно, вот, да, вот по движку, про там трехцилиндровые, да, стоят, и про робот. А про них,
3: ну,
2: как?
3: Я бы, наверное, на робот сетовал меньше. Движок с тремя цилиндрами не так, чтобы сильно зашел. Наши люди все-таки опасаются их и по понятным причинам. Но в целом эту технологию они взяли у вольвешников, она у них работала. И вольвешки катались с этими моторами, и кулреи катались с этими моторами, и атласы катались с этими моторами. Нормально. Я скажу так, бывало и похуже. Так что ничего там страшного такого нет, но в новых версиях уже не три, а четыре цилиндра. Вот такая история.
2: Я слыхал, да. Уже X50 плюс вышел уже с четверкой.
3: Да, потому что народ больше доверяет. Ну и понятно, я бы тоже вот как инженер чисто, наверное, в долгосрок, если играть, и потом еще как-то продавать, все равно это будет преимущество. Это, знаешь, это такой какой-то вот народный маркетинг, когда ты продаешь машину на роботе, все сразу задают вопросы, а что ломалось? Продаешь машину на трех цилиндрах, все сразу говорят, ну долго ли проживет? Продаешь машину в пленке, тебе говорят, что битая, царапанная, крашеная, наверное, да? Ну, то есть это дело частности, и здесь, наверное, больше все-таки в угоду именно потребительскому спросу было сделано, нежели в угоду надежности.
4: Доброе утро, меня Юрий зовут. Александр, здравствуйте.
3: Слушаю, Юрий.
4: А вот хотелось бы вопрос задать. Что вы можете сейчас сказать о японских машинах? Вот многие ребята сейчас везут, например, Honda Fit, Suzuki Swift, что-нибудь такое.
3: Ну, я бы так сказал, среди лидеров вот в бюджете определенно небольшом, если мы будем смотреть относительно более крупных моделей, сейчас поехали и кроссоверы с праворуким исполнением. Это популярная тема, потому что народ не хочет переплачивать, хочет получить качество, хочет получить японский автомобиль, но кроме как с правым рулем его не выхватить на внутреннем рынке. Везели пользуются большим спросом, Фриды, если уж смотреть такую платформу, форму, то понимать все ее минусы. Тот же самый Fit. Машина бронебойная, но она маленькая. Но это косметичка на колесах. Точно вам говорю, у меня была в семье и Fit полноприводный был, и Вицы были, и Карговиц, и чего только не было. Вот сразу объясню. Задача этого автомобиля вас доставить из точки А в точку Б. Но ничего большего. Если вам нужно там больше проходимости и так далее, ну это совсем другая. Ни в управлении, ни в комфорте, ни в объеме этот автомобиль не является образцом или же там супер какой-то уникальной машиной. Да, это всего лишь транспортное средство, достаточно юркое, в городских условиях, наверное, для кого-то незаменимое, но сейчас Россия перешла в большинстве своем на кроссовки неспроста, потому что нужен универсальный автомобиль. автомобиль. И поэтому вывод какой? Если мы берем машину просто для передвижения себя, этого вполне достаточно. Да там можно и Toyota IQ купить. Но если мы берем автомобиль основной, надо смотреть кроссовки, а кроссовки из Японии даже с правым рулем стоят дорого. И вот тут вопросик, смотреть что-то вторичное, там, я не знаю, корейское, с Казахстана привезенное, или из Китая, в конце концов. Это уже личное дело каждого. Тачки интересные, тачки надежные, но не дешевые. Вот такая штука.
4: Все, понял, спасибо большое.
3: Спасибо и вам, удачи в выборе, благодарю за звонки и внимание. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Эксперт с многолетним стажем.

0: Реклама.
1: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
2: Волжский трубный завод совместно с Волжским политехническим техникумом приглашают абитуриентов на специальности: металлургия черных металлов, обработка металлов в металлургическом производстве. Гарантируем трудоустройство и меры поддержки. Приемная комиссия 8 84 43 20 11 55, добавочный 116.
3: Сначала ремонт пугает. Как не ошибиться со светом? Сочетается ли этот принт с ламинатом? Хватит ли 5 рулонов?
4: В магазине «Обойная сила» вам не придется гадать. Наши продавцы-консультанты – это ваши личные дизайнеры. Они видят геометрию комнаты, просчитают запас до сантиметра и подберут идеальный клей под любой тип стен.
3: Более 1000 видов обоев уже ждут вас.
4: Приходите за уверенностью. Проспект Университетский, 91А. «Обойная сила». Клеим без ошибок.
5: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
6: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
7: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
8: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
7: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
9: А куда мы едем?
7: Проводить испытания и получать новые впечатления.
10: Ведущие Волгоград ФМ проведут настоящий тест-драйв автомобилей, бутиков, ресторанов и много чего еще. Они испробуют на себе все, чтобы ты понимал, куда стоит обратиться.
11: Узнай, что мы проверили на этот раз.
10: В эфире на 101.5 и в нашей официальной группе ВКонтакте. Креативный драйвер на Волгоград ФМ.
12: Спонсор ИП Стародубцев Алексей Юрьевич. Сеть кофеен «Кофе Чиз».
13: Утро начинается правильно, когда в руке любимый кофе. Большой капучино всего за 199 рублей в сети кофеен «Кофе Чиз». Подарите себе идеальное утро. «Кофе Чиз» всегда рядом с вами в Волгограде и Волжском.
14: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 60.

0: Глаза разбегаются, и по каждой отчет на руки дают. А главное, выгодно забрали мою старую машину. И продленную гарантию на эту дали. Как раз сэкономил на школьные сборы.
1: Сотни тысяч довольных клиентов уже приобрели свой идеальный автомобиль в Агат РФ Пробег. Приезжайте и вы в Агат по адресу: проспект Ленина, 122, проезд Тайшетский, 2, 8-84-42, 722-722.
2: Агат. Покупай выгодно.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
4: Телеканал «Пятница» представляет.
5: Я наследник рэпера Гуфа.
6: Младшая сестра Мии Бойко.
7: Я сын Алены Свиридовой.
4: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу. В 7 вечера. На телеканале «Пятница». 16+.
8: В «Славянских обоях» сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
9: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода.
10: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
11: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ». 52 62 44.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5. Твое время.
2: 20 часов.
3: Волгоград FM. В ритме твоего города. 101.5.
4: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Fast track to a new era.

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Ленда на товары для ремонта и дачи опустились ниже плинтуса. Только до конца августа. Ламинат 32 класса, 8 мм. Дуб Нойхаузен, светлый. Всего 399 рублей за квадратный метр. Количество товара ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Ленда.
0: Телефон для размещения рекламы на радио Волгоград FM 52 62 44.

0: Реклама.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Телефон для размещения рекламы на радио «Волгоград-ФМ» 52 62 44.

Стайдов.

0: твое время. 4:00.
1: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: знаем, что любишь.
1: 101.5.
2: Твое время. Один час.
3: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5.
1: Ай!

0: FM.
1: Знаем, что любишь. Твое время. 2 часа.
2: Радиоканал «Волгоград ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Волгоградской области. Свидетельство Л номер ТУ 34-00-407 от 24 июля 2012 года. Радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

0: 101.5.
1: Волгоград FM.

0: Волгоград FM.
1: Знаем, что любишь.
0: 101.5.